0: Погода.
1: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
2: По данным синоптиков, сегодня 21 июля в Омске облачно, возможны осадки, температура воздуха днем до плюс 24 градусов. Ветер западный, умеренный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера, вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков. А вас? Легко! Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина, офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Ваня».

0: Здравствуйте.
1: Омское юридическое бюро. Валиханова 6. Здравствуйте.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Пускай на улице жара, вам в меховой дисконт пора. Уже сейчас глобальная ликвидация пуховиков. Распродажа коллекции прошлого сезона со скидками до 70%. Пуховик от 4950 рублей. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», 3-й этаж. Подробности на сайте mechdiscount.ru и по телефону 500-554.
4: Мечтаете, чтобы ваш ребенок стал счастливым и успешным, а школа была ему в радость? Современная частная школа ТОП в Омске открывает набор с 1 по 9 классы. Акцент на IT-технологиях и английском. Классы до 16 человек и никаких домашних заданий. Записывайтесь на сайте ТОП IT School Омск.
5: В гипермаркете низких цен «Маяк». Акция июля. Креветки королевские свежемороженные. 509,90 за килограмм. Держим курс на «Маяк». Кирова 53, Мира 69, корпус 3, 22-го партъезда 51Б.
6: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы из ПВХ. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. «Альтопрофиль». Звоните прямо сейчас. 208-270.
7: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
8: Тактические игры для детей и взрослых. Тир, лук, командные игры. Лихие банды. Там, где игра становится событием. ТК «Маяк», проспект Комарова 2/2.
9: За памятниками в Каменьград. Мемориальные комплексы, индивидуальные проекты, эксклюзивные формы, ограды, вазы, тротуарная плитка. Звоните 33-70-06. 33-70-06.
10: Телефон рекламной службы 53-42-80.
11: Это ты, это я. Между нами молния.
12: С электрическим разрядом 220.
11: Слышь, радио Ваня. Ближе и роднее.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет. Ваня! Радио Ваня!

секрет, не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах ночь.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.
1: На часах

0: Погода. Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, сегодня 21 июля в Омске облачно, возможны осадки, температура воздуха днем до плюс 24 градусов. Ветер западный, умеренный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Food Garden.
1: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55 35 33 34 35 33 34 и Ипатанский Денис Сергеевич. ОДРН 56-51-28-716.
2: Едем на конкурс «Лучший многодетный водитель такси Омска» с сервисом заказа такси «Драйви». Оставляйте заявку на сайт Водитель-Омск.рф. Участвуйте и выиграйте «Лада Гранта». 2 августа финал на Соборной площади. Аниматоры, подарки, гонки на электрокарах. Категория 6+.
3: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
4: Омск, встречай! Скоро открываем медийный дом на Маяковского, 23. По промокоду «Радио» в день открытия сет мидий 649 рублей.
5: Это больше, чем просто стоматология. Это новые возможности для вашей улыбки. Первый в Омске. Центр имплантации и протезирования сети «Улыбка». Записывайтесь на бесплатный стоматологический чекап и диагностику. 90 60 61. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Сделай паузу. Подари себе отдых. Забота о себе начинается в санатории имени Карбышева. Дарим отдых и восстановление. Скидка 25% на ваш личный побег из города. Звоните 67 30 34.
7: Автобусом Вышим, Ханты-Мансийск, Сургут, Тобольск, Салым, Байковский, Пытьях и Горноправдинск. Такси до автовокзала бесплатно. Скидка на следующую поездку. Бронь билетов по телефону 518-818. Сайт siviro55.ru.
8: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 380528.
9: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
10: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
11: Телефон рекламной службы 53 42.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: В Госдуме предложили законодательно закрепить понятие «одинокий родитель». Германия стала главным поставщиком шоколада в Россию. Тверь включили в национальный маршрут «Золотое кольцо России». Здравствуйте, в студии Радио Ваня, Алексей Акопов. Депутаты Госдумы направили на рассмотрение в правительство России законопроект, который вводит в российское законодательство официальное определение «одинокий родитель» и закрепляет за ним право на социальную поддержку, пишет ТАСС. По словам депутата Леонида Слуцкого, в ряде случаев один из родителей полностью игнорирует воспитание ребенка, а второй, фактически самостоятельно выполняющий все обязанности, не считается одиноким и не получает поддержки государства, если оба родителя указаны в свидетельстве о рождении. Слуцкий отметил, что каждый родитель, остающийся один на один с воспитанием и обеспечением ребенка, должен иметь законную и безусловную поддержку. Законопроект предлагает дополнить Семейный кодекс новой статьей «Осуществление родительских прав одиноким родителям», согласно которой таковым признается родитель или усыновитель, фактически самостоятельно обеспечивающий воспитание, содержание, развитие ребенка и защиту его интересов в случае уклонения второго родителя от обязанностей. Документ закрепляет, что статус одинокого родителя станет основанием для предоставления мер государственной поддержки, льгот и социальных гарантий, а порядок подтверждения уклонения второго родителя будет определять правительство, говорится в сообщении. Германия заняла первое место среди поставщиков шоколада в Россию по итогам первого квартала 2026 года. Импорт превысил 50 миллионов долларов. Об этом свидетельствуют данные таможенной статистики различных стран, проанализированные РИА Новости. Согласно расчетам агентства, Россия в январе-марте импортировала шоколад на сумму более 130 миллионов долларов. Крупнейшим поставщиком стала Германия, а за ней следуют Бельгия и Италия. Ни Германия, ни Бельгия не являются производителями какао-бобов, но при этом они смогли построить крупнейшие центры по их переработке. Закупают сырье, перерабатывают и выпускают готовую продукцию. Германия смогла построить шоколадные бренды «Мастодонты», которые известны во всем мире, поделился в беседе с агентством финансовый советник Алексей Родин. Тверь включили в национальный маршрут «Золотое кольцо России». Решение принято на федеральном уровне, сообщил в Рио губернатор области Виталий Королев. Для Твери такой статус открывает новые горизонты. Это не только туризм, хотя и это важно, но прежде всего это развитие экономики, обновление инфраструктуры, улучшение качества жизни людей, подчеркнул он.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». «Радио Ваня».

0: Погода. Спонсор выпуска – компания «Сибхолод».
1: ИП Тарасова ГН.
2: По данным синоптиков, сегодня 21 июля в Омске облачно, возможны осадки, температура воздуха днем до плюс 24 градусов. Ветер западный, умеренный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Реклама на радио Ваня. Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: В гипермаркете низких цен «Маяк». Акция июля. Бумага туалетная «Папия Платинум». 8 рулонов. 249,90. Держим курс на «Маяк». Кирова, 53. Мира, 69. Корпус 3. 22-го партъезда, 51.
3: Во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине «Флоренция» яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин «Флоренция». Почувствуйте себя королевой лета. Континент 2, первый этаж, вторая улица, бутик 126А.
4: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.

0: На любой сезон куртки, ветровки, пальто, пуховики и шубы для себя и любимых. Салон Макдана. Континент 2, 1 улица, 2 этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
1: А тебе никто не знает.

0: Медиагруппа. Реклама на радио. Телефон рекламной службы 53-42-80. Реклама на радио «Ваня». Для слушателей старше 12 лет.
1: У меня небольшое кафе. Не хочу покупать лишнее железо и ставить компьютер.
2: Тогда посмотри «Рестик». Он теперь удобно работает с телефона.
1: А что можно делать?
2: Управлять меню, складом, доставкой, QR-меню, заказами, сотрудниками и настройками.
1: А официанты и администратор?
2: Тоже могут работать с телефонов, даже личных, если вы дадите доступ.
1: То есть можно начать проще?
2: Да, телефон «Рестика» и 15 минут на запуск. Остальное подключите, когда понадобится.
1: Нормально.
2: Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Рестик.ком.
0: Мелихие 90-е. Веселый дэнс. Медляки. Техно-дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на радиованя.ру. 12+.

0: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
1: ООО «Митмастер 55».
2: По данным синоптиков, сегодня 21 июля в Омске облачно, возможны осадки, температура воздуха днем до плюс 24 градусов. Ветер западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба.
3: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: 7 в Антикор-сервис. Звоните 532-555.
1: Нужен склад? Сделаем! Ангар или навес? Смонтируем! Промышленный непылящий пол? И это тоже к нам! Компания СПС. Ангары от 1900 рублей за квадратный метр. Звоните 38-38-04. 38-38-04.
2: Фа-фа-фаротека.
3: Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
4: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате. Потому что переезжаю в Бруснику.
5: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
6: Омск, встречай! Скоро открываем медийный дом на Маяковского, 23. По промокоду «Радио» в день открытия сет мидий 649 рублей.
7: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
8: Переключаешь рекламу? А этот ролик может изменить твою жизнь. Сибирская медиагруппа ищет менеджера по продажам. От тебя успешный опыт работы, от нас высокая зарплата. Звони 31 24 63.
9: Телефон рекламной службы 53 42 80. Hello?
10: Реклама для слушателей старше 12 лет.
11: Выручка просела. Гостей меньше, чек ниже. Что вообще произошло?
12: В Ристик можно спросить AI-ассистента.
11: Прям так и написать?
12: Да. Сравни выручку гостей и средний чек за неделю. Он поможет увидеть, где просадка.
11: А дальше?
12: Можно попросить идеи. Какие позиции усилить, какую комбо собрать, какую акцию запустить.
11: Это уже похоже на нормального помощника.
12: Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Ristik.com.
13: Радио Ваня.

0: Радио Ваня. Новости.
1: Налоговые уведомления будут автоматически приходить на госуслуги. Мошенники начали использовать новую схему обмана с лекарствами. Россиянам напомнили о правилах сбора и продажи грибов и ягод. Подробности далее в студии Варвара Пивоварова. Здравствуйте. С 1 августа уведомления по имущественным налогам будут автоматически появляться в личных кабинетах на госуслугах. Об этом сообщила Федеральная налоговая служба. Сейчас, чтобы получить такие документы через портал, необходимо заранее подать специальное заявление. Новый порядок начнет действовать перед осенней кампанией по плате налогов за 2025 год. В личном кабинете налогоплательщика на сайте ФСН уведомления по-прежнему будут доступны. Бумажные письма получат граждане, у которых нет подтвержденной учетной записи на госуслугах и доступа к кабинету ФНС. Кроме налоговых уведомлений, через портал также будут направлять требования и решения о взыскании задолженности. Аферисты выманивают деньги под видом компенсации за некачественные лекарства. Мошенники начали использовать новую многоэтапную схему обмана, рассчитанную на пенсионеров. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы МВД. Сначала человеку звонит неизвестный и представляется следователем и заявляет, что купленное им лекарство оказалось опасным. Жертву убеждают написать заявление на производителя, после чего на время общение прекращают. Позже аферисты сообщают, что суд якобы назначил денежную компенсацию. Затем к разговору подключается мнимый адвокат, который предлагает открыть счет для получения выплаты. После этого лжеследователь снова звонит и утверждает, что перевод оформлен неправильно, а человеку теперь грозит уголовная ответственность. Чтобы ее избежать, он требует вернуть деньги и следовать всем указаниям. В МВД советуют сразу прерывать такие разговоры и не переводить никакие средства незнакомцам. Россияне могут свободно посещать леса и собирать для себя грибы, ягоды, березовый сок и другие лесные ресурсы. Об этом рассказал юрист Росткачества Игорь Поздняков, пишет РИА Новости. Перед походом он советует проверить правила, которые действуют в конкретном регионе. Продать собранные грибы и ягоды тоже можно законно. Например, их можно сдать предпринимателям через специальные приемные пункты, привезти на сезонную ярмарку с учетом требований организаторов или продавать на рынках, где есть социальные места для дачников и грибников. При этом сбор лесных ресурсов в промышленных объемах регулируется отдельно. Предприниматели должны соблюдать правила работы на конкретных участках и следить за тем, чтобы природные запасы не истощались.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее. Ты узнаешь ее. Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее. Ты узнаешь ее.

0: Погода. Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
1: По данным синоптиков, сегодня 21 июля в Омске облачно, возможны осадки, температура воздуха днем до плюс 24 градусов. Ветер западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
2: Вера, вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
3: Героев любимого кино невозможно представить без очков, а вас легко. Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина. Офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Реклама на Радио Ваня.
4: Знаете, что можно купить за 1 700 000? 45 тонн картошки. Или, например, новый седан Белджи S50. Я бы выбрал второе, потому что картошку мы и сами вырастим. А Белджи – это уже новый уровень, и мы его достигли, за что всем полагаются награды.
5: Все модели Белджи с выгодой, с гарантией 5 лет и подарками в Антикор Сервис. Волгоградская 63/1. Звоните 69 95 25.

0: Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
1: Банкротство вовлечено в негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: За памятниками в Каменьград. Мемориальные комплексы, индивидуальные проекты, эксклюзивные формы, ограды, вазы, тротуарная плитка. Звоните 33-70-06. 33-70-06.
3: Пускай на улице жара, вам в меховой дисконт пора. Уже сейчас глобальная ликвидация пуховиков. Распродажа коллекции прошлого сезона со скидками до 70%. Пуховик от 4950 рублей. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте мехдисконт.ру и по телефону 500-554.
4: Сделай паузу, подари себе отдых. Забота о себе начинается в санатории имени Карбышева. Дарим отдых и восстановление. Скидка 25% на ваш личный побег из города. Звоните 67-30-34.
5: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
6: Мечтаете, чтобы ваш ребенок стал счастливым и успешным, а школа была ему в радость? Современная частная школа ТОП в Омске открывает набор с 1 по 9 классы. Акцент на IT-технологиях и английском. Классы до 16 человек и никаких домашних заданий. Записывайтесь на сайте ТОП IT School Омск.
7: Возьмите от лета все! Гуляйте, бегайте, танцуйте, ходите на свидания. В магазинах «Скороход» летняя коллекция обуви от российских производителей. Выбирайте легкие, стильные, красивые модели для яркого лета. От 1300 рублей только до конца июля. Магазины «Скороход» во всех районах города.
8: Автобусом из Омска. Петропавловск – 1000 рублей. Келлеровка – 1400. Кокшетау – 2000. Щучинск – 2200. Макинск – 2500. Астана – 3000. Купи билет и получи скидку на следующую поездку. Такси до автовокзала бесплатно. Есть билеты и на обратную поездку. Бронь билетов по телефону 518-818. Сайт severok55.ru.
9: Соседи, всем привет. Мы приезжаем в Бруснику. Всем пока.
10: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
11: Телефон рекламной службы 53-42-80.
12: Тополиный пух. Жара. Июль.

все по-прежнему. Снова ищу тебя глазами, но где же ты? И я ревную тебя все так же бешено. Не знаю, сколько я смогу себя сдержать.

0: Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, сегодня, 21 июля, в Омске облачно, возможны осадки, температура воздуха днем до плюс 24 градусов. Ветер западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба.
2: Радио «Ваня». Отличная погода!

0: Мельничная 134. Запись на тест-драйв 291-911.
1: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт Евростиль 55 35 33 34 35 33 34. Ипатанский Денис Сергеевич, ОДРН
2: 560-51-28-716. Фа-фа-фаротека.
3: Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
4: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы из ПВХ. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. «Альта Профиль». Звоните прямо сейчас. 208-270.
5: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? «Азия Импорт» – ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. «Азия Импорт» – только качественные автомобили. 380528.
6: В гипермаркете низких цен «Маяк». Акция июля. Креветки королевские свежемороженные. 509,90 за килограмм. Держим курс на «Маяк». Кирова 53, Мира 69, корпус 3, 22-го партъезда 51Б.
7: Нужен склад? Сделаем! Ангар или навес? Смонтируем! Промышленный непылящий пол? И это тоже к нам! Компания СПС. Ангары от 1900 рублей за квадратный метр. Звоните 38-38-04. 38-38-04.
8: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
9: Я больше не боюсь.
10: Мой стоматолог самый лучший друг. Приходите, тут классно.
11: Сеть клиник «Улыбка». Стоматология, которая понравится вашему ребенку. 90-60-61.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Телефон рекламной службы 53

0: все обязанности, не считается одиноким и не получает поддержки государства, если оба родителя указаны в свидетельстве о рождении. Слуцкий отметил, что каждый родитель, остающийся один на один с воспитанием и обеспечением ребенка, должен иметь законную и безусловную поддержку. Законопроект предлагает дополнить Семейный кодекс новой статьей «Осуществление родительских прав одиноким родителям», согласно которой таковым признается родитель или усыновитель, фактически самостоятельно обеспечивающий воспитание, содержание, развитие ребенка и защиту его интересов в случае уклонения второго родителя от обязанностей. Документ закрепляет, что статус одинокого родителя станет основанием для предоставления мер государственной поддержки, льгот и социальных гарантий, а порядок подтверждения уклонения второго родителя будет определять правительство, говорится в сообщении. Германия заняла первое место среди поставщиков шоколада в Россию по итогам первого квартала 2026 года. Импорт превысил 50 миллионов долларов. Об этом свидетельствуют данные таможенной статистики различных стран, проанализированные РИА Новости. Согласно расчетам агентства, Россия в январе-марте импортировала шоколад на сумму более 130 миллионов долларов. Крупнейшим поставщиком стала Германия, а за ней следуют Бельгия и Италия. Ни Германия, ни Бельгия не являются производителями какао-бобов, но при этом они смогли построить крупнейшие центры по их переработке. Закупают сырье, перерабатывают и выпускают готовую продукцию. Германия смогла построить шоколадные бренды «Мастодонты», которые известны во всем мире, поделился в беседе с агентством финансовый советник Алексей Родин. Тверь включили в национальный маршрут «Золотое кольцо России». Решение принято на федеральном уровне, сообщил в Рио губернатор области Виталий Королев. Для Твери такой статус открывает новые горизонты. Это не только туризм, хотя и это важно, но прежде всего это развитие экономики, обновление инфраструктуры, улучшение качества жизни людей, подчеркнул он.
1: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня».

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – компания «Сибхолод».
2: ИП Тарасова ГМ.
3: По данным синоптиков, сегодня, 21 июля, в Омске облачно, возможны осадки, температура воздуха днем до плюс 24 градусов. Ветер западный, умеренный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Реклама на радио Ваня. Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Мечтаете, чтобы ваш ребенок стал счастливым и успешным, а школа была ему в радость? Современная частная школа ТОП в Омске открывает набор с 1 по 9 классы. Акцент на IT-технологиях и английском.
3: Классы до 16 человек и никаких домашних заданий.
2: Записывайтесь на сайте Top IT School Омск.
4: Во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине Флоренция яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин Флоренция. Почувствуйте себя королевой лета. Континент 2, первый этаж, вторая улица, бутик 126А.
5: Нужен склад? Сделаем! Ангар или навес? Смонтируем! Промышленный непылящий пол? И это тоже к нам! Компания СПС. Ангары от 1900 рублей за квадратный метр. Звоните 38-38-04. 38-38-04.
6: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
7: Переключаешь рекламу, а этот ролик может изменить твою жизнь. Сибирская медиагруппа ищет менеджера по продажам. От тебя успешный опыт работы, от нас высокая зарплата. Звони 31 24 63.
8: Телефон рекламной службы 53 42 80.
9: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
10: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.

0: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
1: ООО «Медмастер 55».
2: По данным синоптиков, сегодня, 21 июля, в Омске облачно, возможны осадки, температура воздуха днем до плюс 24 градусов. Ветер западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба.
3: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Мяса много на прилавке. Ждет вас всех мясная лавка. Акции здесь всегда не счесть. Все, что есть, хочу я съесть.
5: Весь июль выгодная цена на охлажденное мясо индейки. Филе грудки, филе бедра и фарш. Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
3: Реклама на радио «Ваня».
6: Фудгарден представляет.

0: Тактические игры для детей и взрослых. Тир, лук, командные игры. Лихие банды. Там, где игра становится событием. ТК «Маяк», проспект Комарова, 2/2.
1: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55-35-33-34». Ипатанский Денис Сергеевич. ОГРН 56-55-08-716.
2: Фа-фа-фаротека.
3: Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно. Любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
4: В гипермаркете низких цен «Маяк». Акция июля. Бумага туалетная «Папия Платинум». 8 рулонов. 249,90. Держим курс на «Маяк». Кирова, 53. Мира, 69. Корпус 3. 22-го партъезда, 51-Б.
5: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
6: Омск. Встречай. Скоро открываем медийный дом на Маяковского, 23. По промокоду «Радио» в день открытия сет «Мидий» 649 рублей.
7: Автобусом «Вышим» Ханты-Мансийск, Сургут, Тобольск, Салым, Байковский, Пытьях и Горноправдинск. Такси до автовокзала бесплатно. Скидка на следующую поездку. Бронь билетов по телефону 518-818. Сайт siviro55.ru.
8: Телефон рекламной службы 53-42-80.
9: Ваня! Радио «Ваня».

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Налоговые уведомления будут автоматически приходить на госуслуги. Мошенники начали использовать новую схему обмана с лекарствами. Россиянам напомнили о правилах сбора и продажи грибов и ягод. Подробности далее в студии Варвара Пивоварова. Здравствуйте. С 1 августа уведомления по имущественным налогам будут автоматически появляться в личных кабинетах на госуслугах. Об этом сообщила Федеральная налоговая служба. Сейчас, чтобы получить такие документы через портал, необходимо заранее подать специальное заявление. Новый порядок начнут действовать перед осенней кампанией по плате налогов за

0: Неизвестный представляется следователем и заявляет, что купленное им лекарство оказалось опасным. Жертву убеждают написать заявление на производителя, после чего на время общение прекращают. Позже аферисты сообщают, что суд якобы назначил денежную компенсацию. Затем к разговору подключается мнимый адвокат, который предлагает открыть счет для получения выплаты. После этого лжеследователь снова звонит и утверждает, что перевод оформлен неправильно, а человеку теперь грозит уголовная ответственность. Чтобы ее избежать, он требует вернуть деньги и следовать всем указаниям. В МВД советуют сразу прерывать такие разговоры и не переводить никакие средства незнакомцам. Россияне могут свободно посещать леса и собирать для себя грибы, ягоды, березовый сок и другие лесные ресурсы. Об этом рассказал юрист Росткачества Игорь Поздняков, пишет РИА Новости. Перед походом он советует проверить правила, которые действуют в конкретном регионе. Продать собранные грибы и ягоды тоже можно законно. Например, их можно сдать предпринимателям через специальные приемные пункты, привезти на сезонную ярмарку с учетом требований организаторов или продавать на рынках, где есть социальные места для дачников и грибников. При этом сбор лесных ресурсов в промышленных объемах регулируется отдельно. Предприниматели должны соблюдать правила работы на конкретных участках и следить за тем, чтобы природные запасы не истощались.
1: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». «Радио Ваня».

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
2: По данным синоптиков, сегодня 21 июля в Омске облачно, возможны осадки, температура воздуха днем до плюс 24 градусов. Ветер западный, умеренный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера, вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков. А вас? Легко! Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина, офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Ваня».

0: Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
0: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы из ПВХ. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альтопрофиль. Звоните прямо сейчас. 208-270.
2: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
3: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Возьмите от лета все. Гуляйте, бегайте, танцуйте, ходите на свидания. В магазинах «Скороход» летняя коллекция обуви от российских производителей. Выбирайте легкие, стильные, красивые модели для яркого лета. От 1300 рублей только до конца июля. Магазины «Скороход» во всех районах города.
5: Едем на конкурс «Лучший многодетный водитель такси Омска» с сервисом заказа такси «Драйви». Оставляйте заявку на сайте водитель-омск.рф. Участвуйте и выиграйте «Лада Гранта». 2 августа финал на Соборной площади. Аниматоры, подарки, гонки на электрокарах. Категория 6+.
6: За памятниками в Каменьград. Мемориальные комплексы, индивидуальные проекты, эксклюзивные формы, ограды, вазы, тротуарная плитка. Звоните 33 70 06. 33 70 06.
7: Это больше, чем просто стоматология. Это новые возможности для вашей улыбки. Первый в Омске. Центр имплантации и протезирования сети «Улыбка». Записывайтесь на бесплатный стоматологический чекап и диагностику. 90 60 61. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Салон Макдана. Континент 2, 1 улица, 2 этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858. Телефон рекламной службы 53 42.

радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: ставим на всю. И соседи не спят.
1: Кто под нами внизу, простите меня.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, сегодня, 21 июля, в Омске облачно, возможны осадки, температура воздуха днем до плюс 24 градусов. Ветер западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба.
2: Радио «Ваня». Отличная погода!

0: Food Garden.
1: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт Евростиль 55 35 33 34 35 33 34. Ибетанский Денис Сергеевич, ОГРН 56 55 08 716.
4: Сделай паузу, подари себе отдых. Забота о себе начинается в санатории имени Карбышева. Дарим отдых и восстановление. Скидка 25% на ваш личный побег из города. Звоните 67 30 34.
5: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 380528.
6: Мечтаете, чтобы ваш ребенок стал счастливым и успешным, а школа была ему в радость? Современная частная школа ТОП в Омске открывает набор с 1 по 9 классы. Акцент на IT-технологиях и английском. Классы до 16 человек и никаких домашних заданий. Записывайтесь на сайте ТОП IT School Омск.
7: Нужен склад? Сделаем! Ангар или навес? Смонтируем! Промышленный непылящий пол? И это тоже к нам! Компания СПС. Ангары от 1900 рублей за квадратный метр. Звоните 38-38-04. 38-38-04.
8: Телефон рекламной службы 53-42-80.
9: Дома, на работе, за рулем. Радио «Ваня». Ближе и радио.

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Радио Фаня. Новости.
1: В России предложили платить родительскую зарплату. В Софеде рассказали о новой схеме обмана россиян в аэропорту. Бразилец решил облететь вокруг Земли на самодельном самолете.
2: Депутаты предложили ввести ежемесячные выплаты в размере прожиточного минимума одному из неработающих родителей, который занимается уходом за ребенком. По мнению авторов инициативы, такая мера позволит мамам и папам посвятить больше времени воспитанию детей без существенного снижения доходов семьи. При этом предлагается предоставлять выплаты при рождении каждого ребенка, а не только первенца. Чиновники ссылаются на опыт Кировской области, где действует программа бабушкиной зарплаты для родственников, присматривающих за детьми до 3 лет.
1: Мошенники разработали новую схему обмана россиян в аэропорту. Людям предлагают отсканировать QR-код якобы для получения скидок в магазинах беспошлинной торговли, пишет РИА Новости. При этом злоумышленники могут представляться сотрудниками известных компаний, помогать пассажиру сориентироваться в аэрогавани, а затем просить перейти по QR-коду, например, для участия в акции, получения бонусов, скидки в дьюти-фри или небольшого вознаграждения. Далее QR-код ведет на поддельную страницу, где человек

0: будут направлять на содержание зданий, ремонт и развитие инфраструктуры.
1: 53-летний бразилец летит вокруг Земли на самодельном самолете. Мужчина уже добрался до России, он находится в Анадыре. Несколько лет назад путешественник получил лицензию пилота и решил обогнуть Землю на одномоторном самолете. Для дальнего перелета он убрал задние пассажирские сиденья, поставил на их место топливные баки, а также добавил в самолет навигационную систему. Путешествие началось около 120 дней назад в Форталезе, родном городе Александра Фроты. Затем пилот отправился в сторону Канарских островов. Позже оказался в Канаде, оттуда добрался до Азии, перелетев Атлантику. Сейчас он посетил Россию. Следующей целью станет Аляска, а затем возвращение в Бразилию и завершение кругосветки.
2: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». Разноименные заряды. Пивоварова и Акопов. Батарейки на радио Ваня.

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Сегодня вторник, 21 июля. Именины отмечают Федор, Теодор, Савва и Александр. Обязательно поздравьте и обнимите этих людей, но только в том случае, если их дни рождения где-то недалеко. Потому что не каждые именины, ваши, которые рядом с вашим днем рождения. А еще сегодня день переучета и, знаете ли, день мусорной еды.
1: Во всем мире, да, это мусорная еда.

0: Называется junk food. Ну, вы все знаете, высококалорийные продукты с большим количеством сахара, соли, жиров, но при этом с минимальным содержанием витаминов. Такие ультрапереработанные, да, термин появился еще в 50-х годах прошлого века, и с тех пор вокруг таких блюд скопилось множество поразительных и, кстати говоря, подтвержденной наукой фактов.
1: Это вообще немножечко, конечно, обидно, что все, что вкусно, оно не очень полезно, а все, что полезно, не всегда вкусно.
0: Давайте вернемся к происхождению названия. Слово появилось из-за упаковки. Изначально в 70-х годах термин связывали не только с составом ингредиентов, да, но и с горами отходов. Упаковки от готовой еды заполоняли улицы, что и закрепило за ней название мусорное, потому что они всегда такие обильные, яркие, с картинками, привлекающие внимание.
1: Я считаю, упаковка должна быть такая, чтобы ее тоже можно было потом съесть.
0: Умница моя. То есть вот эти вот съедобные, например, тарелки или миски из хлебушка, да? Вот, конечно.
1: Я знаю, где есть съедобные миски из хлебушка.
0: Да, мы в курсе. А теперь некоторые маркетинговые хитрости. Итак, знаменитые чипсы часто делают с добавлением скрытых кислот и ароматизаторов, чтобы подавить естественное чувство насыщения. Мозг просто не успевает регистрировать съеденное количество калорий, поэтому хочется больше и больше, хотя ты уже просто
1: подзажжу. Ах ты, какой хитрожук!
0: Не то слово. Потом, для придания аппетитного такого мясного оттенка сосискам и колбасам, которые, конечно же, получается абсолютно серая такая масса, там, да, кто был на предприятиях, тот видел. Так вот, колбасам и сосискам массового производства, значит, для этого используют красители вроде нитрита натрия.
1: Слушай, нитритная соль — это вообще-то штука, которая убивает всякие разные нехорошие, там, если вдруг в мясе что-то попадется. И если ее не нагревать больше, чем 80 градусов, то никакой она прям такой дикой боли вашему организму не принесет.
0: Смотри, у нас тут появился адвокат мусорной еды.
1: Нет, я просто стала делать самодельные сосиски.
2: Что это было? Бесперебойные Пивоварова и Акопов. Батарейки.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – компания «Сибхолод».
2: ИП Тарасова ГМ.
3: По данным синоптиков, сегодня, 21 июля, в Омске облачно, возможны осадки, температура воздуха днем до плюс 24 градусов. Ветер западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: супермаркете низких цен «Маяк». Акция июля. Креветки королевские свежемороженные. 509,90 за килограмм. Держим курс на «Маяк». Кирова 53, Мира 69, корпус 3, 22-го партъезда 51Б.
1: Во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине «Флоренция» яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин «Флоренция». Почувствуйте себя королевой лета. Континент 2, первый этаж, вторая улица, бутик 126А.
2: Переключаешь рекламу? А этот ролик может изменить твою жизнь. Сибирская медиагруппа ищет менеджера по продажам. От тебя успешный опыт работы, от нас высокая зарплата. Звони 31 24 63. Телефон рекламной службы 53 42 80. Батарейки заряжают город с 7 до 11 на радио «Ваня».

0: шоу на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. В Санкт-Петербурге оно дождливое и немножечко хмурое, но, с другой стороны, мы, в общем-то, привыкли. О чем же мы поговорим с утра пораньше? Новость вот такая вот прилетела. 53-летний бразилец летит вокруг Земли на самодельном самолете. Да, вот, сделал сам и полетел. И уже преодолел он достаточное количество километров. Мы же решили поинтересоваться у вас. Делали ли вы в жизни какие-то необдуманные странные поступки? Может быть, какие-то безумные поступки? И все знакомые и мимо проходящие люди крутили пальцем у виска, а вы продолжали, собственно, свое творение.
2: Лететь на самодельном самолете. Из каких материалов этот бразилец сконструировал этот летательный...
1: Леш, ну как обычно, из... и палок.
2: И палок. Ну,
1: да,
2: там,
1: это же понятно.
2: А палок в Бразилии завались!
1: Заходите в нашу группу ВКонтакте «Радио Ваня», в наш телеграм-канал «Радио Ваня ФМ», в нашу группу в Максе, она также называется «Радио Ваня», и рассказывайте о том, что вы однажды натворили. А может быть, сотворили. Вот кто-то построил самолет. Я тут недавно смотрела очень интересную передачу «Самые необычные дома в России». И вот один умелец построил дом-корабль. Он действительно похож на корабль, но вся проблема в том, что зарегистрировать его нет никакой возможности, потому что СНИПы и всяческие разные стандарты для этого корабля не работают.
2: Я сейчас представил себе жену этого человека в кокошнике такая, стоит перед этим кораблем, или на носу этого корабля. «Ах, если бы мечта моя сбылась».
1: Мечта ее, наверное, сбылась, но продать этот корабль нет никакой, не представляется никакой возможности.
2: Так они, наверное, для себя все-таки строили? Или...
1: Ну, он строил и построил, и уже хочет что-нибудь другое строить, но для этого нужны финансы.
2: Он вытащил смету такую, ой, не, надо продавать.
1: Поэтому надо, да, как-то избавиться от этого корабля. Так вот, стены у него, естественно, не прямые, площадь этого корабля, как жилого помещения, непонятно, как сосчитать. Ну и, в общем-то, ни в какие стандарты он не вписывается. Второй, значит, умелец выкупил у администрации некого района водонапорную башню. Она примерно получилась у него на 6 этажей. И вот он тоже начал делать в ней ремонт. Все бы ничего, но вдруг внизу прорвало канализацию, и там тоже проблемки случились. Вот это я говорю, это самые необычные. Поэтому если вы вдруг решили построить какой-то необычный дом, знайте, он с вами навсегда. Ну, так получается. Вот. Друзья, что, сегодня за самый необычный комментарий мы решили вручить фирменную сумку шопер от радио Ваня, а потому доставайте из кулуаров вашей памяти все ваши поступки и начинания и выкладывайте. А может, у вас еще и фотки имеются.
0: Пивоварова и Акопов. Зарядили? Не забыли? Батарейки. Утреннее шоу на радио Ваня.

0: Вани и для Ани.
1: Овны, женщины, однообразные, но обязательные занятия вас не особо привлекают. Зато не исключено начало романтических отношений.
2: Овны, мужчины, устоять перед вашим обаянием абсолютно нереально. Пользуйтесь моментом стать еще счастливее.
1: Тельцы, женщины, поступки, совершенные под влиянием эмоций, не приведут ни к чему хорошему. На помощь придет сдержанность.
2: Тельцы, мужчины, сегодня лучше сгладить углы. Излишнее напряжение приведет к непониманию с обеих сторон.
1: Близнецы, женщины, вам не трудно найти общий язык с теми, кто не может договориться даже с собой.
2: Близнецы, мужчины, не беспокойтесь и не тратьте время на фантазию. Пользуйтесь проверенными схемами.
1: Раки, женщины, на многие вещи удается взглянуть по-новому, и это оказывается безумно полезным.
2: Раки, мужчины, удачные импровизации и просто невероятные совпадения – это ваша нынешняя реальность.
1: Львы, женщины, день благоприятен для начала новых дел. Нетривиальный творческий подход обеспечит успех в любых начинаниях.
2: Львы, мужчины, вам захочется уединиться и подумать о недавних событиях. Не откажите себе в этом.
1: Девы, женщины, вы добьетесь успехов, если проявите целеустремленность и настойчивость.
2: Девы, мужчины, велико желание защитить свои позиции, но не вздумайте идти на попятную.
1: Весы, женщины, упорство и настойчивость против лени и компромиссов. Выбор за вами.
2: Весы, мужчины, будьте внимательны, чтобы не упустить ничего важного и ценного.
1: Скорпионы, женщины, сосредоточиться на работе мешают чересчур общительные коллеги. Но вы сегодня убедительны, как никогда.
2: Скорпионы, мужчины, повлиять на ситуацию можно, но деликатно и без всякого надрыва.
1: Стрельцы, женщины, самостоятельность – это ваш успех. Вовремя заметить чужие ошибки повезет самым наблюдательным.
2: Стрельцы, мужчины, ваша уверенность имеет столько же оснований, как и ваш успех.
1: Козероги, женщины, многое зависит от вашего настроя и подхода к решению проблем.
2: Козероги, мужчины, чуть больше усилий вас не перенапряжет, зато результативность повысится в разы.
1: Водолеи, женщины, вы меняете планы на ходу и приноравливаетесь к новым обстоятельствам. Это освежает и вдохновляет.
2: Водолеи, мужчины, у вас обнаружится масса талантов, каждый из которых обязательно пригодится.
1: Рыбы, женщины, чудесное время для неторопливой и вдохновенной творческой работы.
2: Рыбы, мужчины, возможны новые знакомства, поэтому выглядеть стоит презентабельно, чтобы чувствовать себя максимально уверенно.
1: Здесь весы, Алексей Акопов
2: и Овен Варвара Пивоварова.
1: Доброе утро.
0: Радио Ваня. Все, что ты любишь на Радио Ваня.

0: шоу на радио Ваня.
1: Ребятки, всем привет, доброе утро, добрый день. Здесь батарейки, сегодня вторник. Вы рассказываете истории о совершенных вами или вашими знакомыми безумных поступках, объяснение которому до сих пор найти не удалось. Екатерина Сергеевна отметилась в группе радио Ваня ВКонтакте. Я многих не просто удивляю, а шокирую. 16 лет, проработав в поликлинике, уволилась и работаю теперь в культурном клубе. Сошлась с мужчиной младше меня на 10 лет. Все говорили: «Зачем? Он тебя рано или поздно бросит». Слово много чего говорили, а вот живем 7 лет вместе, и мне абсолютно не важно ваше мнение, постулирует Екатерина. Вот такая вроде тихая, спокойная, стабильная, а могу резко что-то поменять или врезать. Главное, чтобы это было что-то хорошее.
2: Ты представляешь, я бы тоже вот так вот сидела тут с тобой, сидела, потом раз и резко пошла на кассу какого-нибудь магазина. Ну а почему бы нет? Я вообще-то училась на бухгалтера, между прочим.
1: Ты и людей хорошо просчитываешь. Я смотрю, голубчик, вам не только клубники, вам еще и 6 килограммов черешни надо узбекской взять.
2: Еще одно сообщение от Анны Медведевой. Брат у меня совершил безумный поступок в минувшие выходные, не подумав, нажал разом все кнопки на самокате, пишет Аня, и сломалось все, и выключился сам. Вот тут, конечно, хотелось бы узнать, сам самокат или брат, но, естественно, да, мы
1: братанчик
2: люди...
1: отрубился просто чуть-чуть.
2: Анечка чинила этот самокат от 3 до 5 часов. Там просто время, оно, знаешь, как-то проходило незаметно, и да, Аня только успевала считать...
1: Какое проходило? Пролетало.
2: Вот. Сделала все, что могла. И дальше Аня пишет: при этом теперь кнопки все работают, но после поломки перестала работать кнопка включения самоката, и теперь мы отключаем батарею.
1: Ага, ну а брат, соответственно, пришел в себя и теперь говорит только на древнеиспанском языке.
2: В какой последовательности все это происходит, Анечка нам не сообщила, но за письмо спасибо большое. Вы тоже, кстати, можете написать что-нибудь в нашу группу ВКонтакте «Радио Ваня» по теме, конечно же. А еще у нас есть телеграм-канал «Радио Ваня ФМ» и группа в Максе, она называется «Радио Ваня». Но в телеграме и Максе, пожалуйста, не забывайте представляться и говорите, из какого вы города. Ну, потому что, ну, никак же невозможно понять, откуда пишет, вот, например, нам товарища по имени Иван Глухов, который убеждает нас в том, что безумный поступок – это помогать своим родителям еду готовить, мыть посуду и поливать грядку. Я
1: считаю... Ну, конечно, просто невероятно. Это просто предводитель армии фанатиков своего дела.
2: Монатиков.
1: Как анатика. Все, спокойной ночи.
2: Договорим.
0: Пивоварова и Акопов. Всегда заряжены. Батарейки на радио «Ваня».

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Медмастер 55».
3: По данным синоптиков, сегодня, 21 июля, в Омске облачно, возможны осадки, температура воздуха днем до плюс 24 градусов. Ветер западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: выгодные предложения гриль-сезона в мясной лавке «Сибирские колбасы». Реклама на радио «Ваня».
1: Нужен склад? Сделаем! Ангар или навес? Смонтируем! Промышленный непылящий пол? И это тоже к нам! Компания СПС. Ангары от 1900 рублей за квадратный метр. Звоните 38-38-04. 38-38-04.
2: Омск, встречай! Скоро открываем медийный дом на Маяковского, 23. По промокоду «Радио» в день открытия сет «Мидий» 649 рублей.
3: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55». 35-33-34. 35-33-34. И Ипатанский Денис Сергеевич. ОГРН 56-510-28-716.
4: А тебе никто не знает.

0: на радио. Телефон рекламной службы 53-42-80. Реклама на радио Ваня. Для слушателей старше 12 лет.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
0: Школьная дискотека. Фабрика звезд. Латино Дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на радиованя.ру. 12+. Ян, Вано, Хуанита, Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня.

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Радио Фаня. Новости.
1: В Минпромторге сообщили о расширении проекта «Российская полка». В России обсуждают повышение возраста молодежи до 40 лет. Ученые предупредили о магнитных бурях.
2: В Минпромторге сообщили о расширении проекта «Российская полка» в магазинах. Его могут распространить на детские товары, игрушки и игры, рассказал замглавы ведомства Иван Куликов. Об этом пишет РИА Новости. Он пояснил, что ключевым инструментом должен стать законопроект, который обяжет субъекты торговли устанавливать минимальную долю отечественной продукции в торговых сетях и маркетплейсах. Этот механизм предоставит производителям маркетинговые преференции и позволит уравнять их в этом вопросе с зарубежными конкурентами, сказал Куликов. Он подчеркнул, что в этом году прорабатывается возможность запуска пилотных механизмов поддержки для российских предприятий. В том числе речь идет о продвижении детских игр на онлайн-площадках торговли и субсидиях на выпуск детских игрушек с анимационными образами.
1: В России вновь обсуждают верхнюю границу молодежного возраста. Академик Геннадий Онищенко предложил поднять ее с 35 до 40 лет. Как сообщает телеканал 360.ru, сейчас по закону к молодежи относят граждан от 14 до 35 лет включительно. Онищенко объяснил инициативу тем, что современные люди дольше сохраняют активность и работоспособность. Идею поддержал глава Минздрава Михаил Мурашко. При этом спикер Софеда Валентин Матвиенко считает нынешнюю границу оптимальной. Эксперт отмечает, что изменение возрастной границы может расширить доступ к молодежным программам и мерам поддержки.
2: Ученые предупредили о магнитных бурях на Земле 22 июля. Причина – воздействие потока быстрого солнечного ветра из-за очередной корональной дыры на звезде. Как сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, рост возмущения ожидается в ночь со вторника на

0: работающий монетоприемник, в него посетители могут бросать, например, сдачу или просто небольшое пожертвование. Все средства планируется передать местным приютам для животных.
1: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». Смех, смех, зарядка для пресса. Утреннее шоу «Батарейки» на «Радио Ваня».

0: шоу на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. А мы сегодня о безумных поступках решили поговорить. Какие совершали вы или, может быть, ваши знакомые. Ну, может, не безумные, может быть, странные. И до сих пор не можете объяснить ни себе, ни людям, зачем вы это сделали. Сообщения ваши принимаются в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня», в нашем телеграм-канале «Радио Ваня FM» и в канале в Максе, он тоже называется «Радио Ваня». Автор одного из комментариев сегодня получит фирменную сумку «Шоппер» от «Радио Ваня». И вот, пожалуйста, вам Сергей Хапуженков. 20 лет. 20 лет и 2 года. Рыбачил я на маленькой весельной лодке. Взял тайком от всех. Заказал большую и мотор. Ну, все, думаю, дома будет скандал. Нет, рыбачим и катаемся всей семьей, все счастливы, так что не такой уж это был и безумный.

0: Умный поступок. Хотя смелый, Сережа, могла бы жена там как-то а-та-та настучать. Привет моему зайцу, пишет Сергей, и Жуковке, это Брянская область у нас.
1: Какая гармоничная семья все-таки у них, а?
0: Да.
1: Наташа, обруч, самый безумный мой поступок случился 10 лет назад. Моя тетя в лесу Ярославской области встретила Брэда Питта. Нашла сухопутную черепаху. Ну, может, уползла у кого-то, а может, просто выкинули злые люди. Она позвонила моей маме и рассказала о находке. Мы посовещались и решили забрать черепаху себе. В субботу поехали, обратно в воскресенье. До сих пор не понимаю, вот что меня дернуло проехать 1500 километров ради черепахи. Всем хорошего дня и отличного настроения.
0: Просто хотелось бы очень узнать, дорогая Наташа, что сейчас с этой черепахой? Она у вас? Может быть, вы заметили какие-то отклонения в ее поведении?
1: И наварили супа самого вкусного в мире. А вы знаете, что мясо черепахи немножко напоминает говядину?
0: Я бы не хотела бы есть ни черепаху, никого. Я помнится, как-то мы в одном из заведений решили заказать...
1: Бобра!
0: Да. Решили заказать краба. И повар вынес его живого. И краб вот так вот клешнями вот так вот развел, как будто говорил: «Здравствуйте». И мы на него посмотрели и отказались. Потому что я как представил... Я понимаю, что кто-то, может быть, другой там бы, может, его выкупил и отпустил.
1: А может быть, он просто всплеснул клешнями от того, что: «О, какие красивые люди сейчас будут меня жрать!»
0: Мне показалось, что это так грустно. И хотя я, конечно, не вегетарианец, но вот так вот, чтобы живого человека и...
1: Ну, человека нет, это понятно.
0: Ну, у него был человеческий взгляд,
1: взгляд, да, вот эти черные точечки, да. Слушай, а ты знаешь, я жалею кроликов, стараюсь их не есть.
0: Я думаю, что благодаря тебе несколько, судя по тебе, несколько десятков, ладно, не тысяч, сотен кроликов остались живы.
2: Батарейки. Очень полезный энергетик. На радио Ваня.

ночью только влезал с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
2: По данным синоптиков, сегодня 21 июля в Омске облачно, возможны осадки, температура воздуха днем до плюс 24 градусов. Ветер западный, умеренный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера, вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков. А вас? Легко! Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина, офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Ваня».
5: Знаете, что у нас в Беларуси лучше? Картошка, колбаса, трактора, да теперь и Белджи. Мне официально докладывали, наши Белджи – это не какие-то заморские суррогаты. Наши белорусы сами все собирают по полному циклу, и гарантия будет 5 лет.
6: Все модели Белджи с выгодой до 400 тысяч рублей и подарками на выбор в «Антикор-сервис». Волгоградская, 63/1. Звоните 69-95-25.
7: Сделай паузу. Подари себе отдых. Забота о себе начинается в санатории имени Карбышева. Дарим отдых и восстановление. Скидка 25% на ваш личный побег из города. Звоните 67-30-34.
8: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
9: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
10: Возьмите от лета все. Гуляйте, бегайте, танцуйте, ходите на свидания. В магазинах «Скороход» летняя коллекция обуви от российских производителей. Выбирайте легкие, стильные, красивые модели для яркого лета. От 1300 рублей только до конца июля. Магазины «Скороход» во всех районах города.
11: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
12: В гипермаркете низких цен «Маяк». Акция июля. Бумага туалетная «Папия Платинум». 8 рулонов. 249,90. Держим курс на «Маяк». Кирова 53, Мира 69, корпус 3, 22-го партъезда 51Б.
13: Пускай на улице жара. Вам в меховой дисконт пора. Уже сейчас глобальная ликвидация пуховиков. Распродажа коллекции прошлого сезона со скидками до 70%. Пуховик от 4950 рублей. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте мехдисконт.ру и по телефону 500-554.
0: Телефон рекламной службы 53-42-80. Пивоварова и Акопов уже заряжены. Батарейки на радио «Ваня».

0: шоу на радио Ваня.
1: Ребятки, всем привет, доброе утро, добрый день. Здесь батарейки. Сегодня вторник. Вы рассказываете нам историю обыкновенного безумия, тех поступков, объяснения которым не было и тогда, ни сейчас.
2: Не, но... может, сейчас уже как-то его можно объяснить, но тогда это казалось действительно странным.
1: Валентина Валентинка отметилась в нашем канале в Максе. Я из города Бердска, и мой самый безумный поступок — это когда я одна с двумя маленькими детьми улетела срочно из Калининграда в Новосибирск. В кармане было 3 тысячи рублей и 80 килограммов вещей. Я вообще попала в совсем незнакомый мне город, просто понадеялась на удачу. И вот уже 5 лет живем с детьми, и город казался очень хорошим. Вот так вот, однажды рискнув, стали счастливыми.
2: Ну, я скажу, что в Санкт-Петербург я приехала в 2006 году, тоже с практически двумя детьми на руках, и тоже с какими-то килограммами шмоток. Ну, не 80, но все же. И первые 2 года было достаточно тяжело, потому что из средней полосы России, знаешь, вот так вот переехать, когда у тебя лето, зима, это зима, там, тут минус 30, тут плюс 30. И Санкт-Петербург, минус 5, и уши отваливаются. Это, знаешь ли, тебе не баран чихал. Я чихала.
1: Да, не мудрено, конечно, у нас климат еще тот. Наталья здесь же в Максе. Самый смелый поступок было поехать в любимый город Санкт-Петербург. Вот просто все бросила и поехала. Город прекрасный.
2: Вот, моя девочка.
1: Да.
2: Еще одно сообщение на этот раз в телеграм-канале Радио Ваня ФМ от Сергеевны. 11 лет отношений. 5 из них в браке. Измены. Я ушла. Бросила сферу бьюти. И знаете, пошла я учиться на автомеханика. Теперь квалификация автоэлектрик. Чиню не круг, BMW, Mercedes.
1: Ну, не круг, в смысле убитые машины, да?
2: Да. А также ставлю автоматические коробки передач от Ягуара на Газели, где стоит механическая коробка. Разработка века, между прочим, от Сергеевны. Занимаюсь дрифтом, знаю лично питерских пилотов. Серегу Стилова, Серегу Буста, Зенича и Борща.
3: Ого, самих чуваков!
2: Теперь сложнее встретить мужчину, потому что знаю порой больше, чем они. Было сложно и страшно уйти из бьюти в техмасло, но горжусь. Это лучшее дерзкое решение в моей жизни. Ну и тут еще Сергеевна приписывает, ах да, и ручку от BMW F90 мы тоже можем поставить на вашу «Газель».

0: шоу на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Мы сегодня решили поговорить про самые безумные поступки, которые мы с вами обязательно совершали в своей жизни. И вот что вы пишете в нашем канале в Максе, который называется «Радио Ваня». Сообщение от Венеры Михеевой. Кстати, мужу Виктору Венера передает привет и коллеге Екатерине. В 2018 году приехала в Петербург. Что самое интересное, муж будущей Венеры тоже в этом же году приехал в Петербург, но знакомы они тогда еще не были. А приехали вот так, наобум, с какими-то кредитами, денег едва хватало на съемное жилье, и какое уж там, на самые обычные расходы. Было непросто, но со временем, то есть познакомилась Венера с Виктором, Виктору, муж Виктор.
2: Француз.
1: Наверняка.
2: Как Гюго, Виктор Гюго.
1: Да. Так вот, Виктор с Венерой познакомились, закрыли кредиты, купили квартиру, машину. И теперь у нас уже вторая квартира появилась. Но именно тот, 2020-й, мы вспоминаем с особой любовью. Где-то начало нашего пути, как муж и жена, год нашего взлета, слава богу, без падений. Мы были молоды, безумны и смелы. И переезд в Петербург стал самым важным и одновременно самым безумным решением в нашей жизни. Но теперь мы знаем, что все было не зря.
2: Александра, привет из Смоленска. Для меня самый безумный поступок – это смена деятельности. Раньше работала в сфере красоты и сменила ее на культурную деятельность. С мая работаю в доме, внимание, культуры! И решила поступить в Институт искусств. Сегодня у меня первый вступительный экзамен. Сашенька, вам только успехов, удачи, естественно, карьерного роста.
1: И положите пятачок под пятку, ну, на всякий случай. Еще одно сообщение от Натальи из Воткинска. Прожив с мужем 20 лет, на тот момент моему сыну уже было 18, я влюбилась. И не в мужа. Представь себе, Алешка. Да так влюбилась, что аж голову снесло. Более того, я еще и забеременела. Хотя все врачи, которых я обошла, ставили крест и говорили: ну, милочка, увы, уже все. Теперь уже, ну, сын у вас единственный будет. А тут такое. В общем, была у меня дилемма. Или продолжать жить в семье, в которой все изжито. Вот. Или рожать ребенка и идти к мужчине, о котором я грезила ночами. Я вообще не представляла, что у нас получится, потому что разница-то в 16 лет, он младше. Но я выбрала изменить свою жизнь. И в 40 родила еще одного сына. Вышла замуж, мы живем и радуемся. 8 лет уже я благодарна Богу за такой подарок судьбы, пишет Наталья. Как я уже говорила, из Воткинска.
0: Пивоварова и Акопов. Сами проснулись и страну поднимем. Батарейки на радио Ваня.

0: Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, сегодня, 21 июля, в Омске облачно, возможны осадки, температура воздуха днем до плюс 24 градусов. Ветер западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба.
2: Радио «Ваня». Отличная погода!

0: 7 в Антикор-сервис. Звоните 532-555.
1: Нужен склад? Сделаем! Ангар или навес? Смонтируем! Промышленный непылящий пол? И это тоже к нам! Компания СПС. Ангары от 1900 рублей за квадратный метр. Звоните 38-38-04. 38-38-04.
2: Едем на конкурс «Лучший многодетный водитель такси Омска» с сервисом заказа такси «Драйви». Оставляйте заявку на сайте водитель-омск.рф, участвуйте и выиграйте «Лада Гранта». 2 августа финал на Соборной площади. Аниматоры, подарки, гонки на электрокарах. Категория 6+.
3: Фа-фа-фаротека.
4: Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
5: Автобусом из Омска. Петропавловск – 1000 рублей. Кемеровка – 1400. Кокшетау – 2000. Щучинск – 2200. Макинск – 2500. Астана – 3000. Купи билет и получи скидку на следующую поездку. Такси до автовокзала бесплатно. Есть билеты и на обратную поездку. Бронь билетов по телефону 518-818. Сайт siverok55.ru.
6: Переключаешь рекламу? А этот ролик может изменить твою жизнь. Сибирская медиагруппа ищет менеджера по продажам. От тебя успешный опыт работы, от нас высокая зарплата. Звони 31 24 63.
7: Телефон рекламной службы 53 42 80.
8: Все, что ты любишь, на радио «Ваня».
9: Тайна!

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Радио Фаня. Новости.
1: В России предложили платить родительскую зарплату. В Софеде рассказали о новой схеме обмана россиян в аэропорту. Бразилец решил облететь вокруг Земли на самодельном самолете.
2: Депутаты предложили ввести ежемесячные выплаты в размере прожиточного минимума одному из неработающих родителей, который занимается уходом за ребенком. По мнению авторов инициативы, такая мера позволит мамам и папам посвятить больше времени воспитанию детей без существенного снижения доходов семьи. При этом предлагается предоставлять выплаты при рождении каждого ребенка, а не только первенца. Чиновники ссылаются на опыт Кировской области, где действует программа бабушкиной зарплаты для родственников, присматривающих за детьми до 3 лет.
1: Мошенники разработали новую схему обмана россиян в аэропорту. Людям предлагают отсканировать QR-код якобы для получения скидок в магазинах беспошлинной торговли, пишет РИА Новости. При этом злоумышленники могут представляться сотрудниками известных компаний, помогать пассажиру сориентироваться в аэрогавани, а затем просить перейти по QR-коду, например, для участия в акции, получения бонусов, скидки в дьюти-фри или небольшого вознаграждения. Далее QR-код ведет на поддельную страницу, где человека просят ввести номер телефона, данные карты, авторизоваться через банк или госуслуги, подтвердить действия кодом из СМС, либо установить приложение. Получив информацию, преступники обворовывают жертву.
2: Миноборнауки предлагает запустить новый формат студенческого жилья. Некоторые недавно построенные или отремонтированные общежития государственных вузов могут перевести в статус гостиниц с более комфортными условиями. Как сообщает издание «Коммерсант», эксперимент планируют провести с 27 по 30 годы. Идея появилась после опроса студентов. 2/3 из них готовы доплачивать за современные комнаты, новую мебель, уборку и завтраки. Все полученные средства вузы должны будут направлять на содержание зданий, ремонт и развитие инфраструктуры.
1: 53-летний бразилец летит вокруг Земли на самодельном самолете. Мужчина уже добрался до России, он находится в Анадыре. Несколько лет назад путешественник получил лицензию пилота и решил обогнуть Землю на одномоторном самолете. Для дальнего перелета он убрал задние пассажирские сиденья, поставил на их место топливные баки, а также добавил в самолет навигационную систему. Путешествие началось около 120 дней назад в Форталезе, родном городе Александра Фроты. Затем пилот отправился в сторону Канарских островов. Позже оказался в Канаде, оттуда

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Сегодня вторник, 21 июля. Именины отмечают Федор, Теодор, Савва и Александр. Обязательно поздравьте и обнимите этих людей, но только в том случае, если их дни рождения где-то недалеко. Потому что не каждые именины, ваши, которые рядом с вашим днем рождения. А еще сегодня день переучета и, знаете ли, день мусорной еды.
1: Во всем мире, да, это мусорная еда зовется junk food. Ну, вы все знаете, высококалорийные продукты с большим количеством сахара, соли, жиров, но при этом с минимальным содержанием витаминов. Такие ультрапереработанные, да, термин появился еще в 50-х годах прошлого века, и с тех пор вокруг таких блюд скопилось множество поразительных и, кстати говоря, подтвержденной наукой фактов.
0: Это вообще немножечко, конечно, обидно, что все, что вкусно, оно не очень полезно, а все, что полезно, не всегда вкусно.
1: Давайте вернемся к происхождению названия. Слово появилось из-за упаковки. Изначально в 70-х годах термин связывали не только с составом ингредиентов, да, но и с горами отходов. Упаковки от готовой еды заполоняли улицы, что и закрепило за ней название мусорное, потому что они всегда такие обильные, яркие, с картинками, привлекающие внимание.
0: Я считаю, упаковка должна быть такая, чтобы ее тоже можно было потом съесть.
1: Умница моя. То есть вот эти вот съедобные, например, тарелки или миски из хлебушка, да? Вот, конечно.
0: Я знаю, где есть съедобные миски из хлебушка.
1: Да, мы в курсе. А теперь некоторые маркетинговые хитрости. Итак, знаменитые чипсы часто делают с добавлением скрытых кислот и ароматизаторов, чтобы подавить естественное чувство насыщения. Мозг просто не успевает регистрировать съеденное количество калорий, поэтому хочется больше и больше, хотя ты уже просто
0: Ах, ты какой хитрый жук!
1: Не то слово. Потом, для придания аппетитного такого мясного оттенка сосискам и колбасам, которые, конечно же, получается абсолютно серая такая масса, там, да, кто был на предприятиях, тот видел. Так вот, колбасам и сосискам массового производства, значит, для этого используют красители вроде нитрита натрия.
0: Слушай,

0: нитритная соль – это вообще-то штука, которая убивает всякие разные нехорошие, там, если вдруг в мясе что-то попадется. И если ее не нагревать больше, чем 80 градусов, то никакой она прям такой дикой боли вашему организму не принесет.
1: Смотри, у нас тут появился адвокат мусорной еды.
0: Нет, я просто стала делать самодельные сосиски.
2: Что это было? Батарейки. Энергетически заряженное шоу. С 7 до 11 на Радио Ваня.

0: Погода. Спонсор выпуска – компания «Сибхолод».
1: ИП Тарасова ГН.
2: По данным синоптиков, сегодня, 21 июля, в Омске облачно, возможны осадки, температура воздуха днем до плюс 24 градусов. Ветер западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Здравствуйте. Омское юридическое бюро. Валиханова 6. Здравствуйте.
1: Банкротство вовлечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
0: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы из ПВХ. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альта Профиль. Звоните прямо сейчас. 208-207.

0: Любой сезон. Куртки, ветровки, пальто, пуховики и шубы. Для себя и любимых. Салон Макдана. Континент 2, 1 улица, 2 этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
1: Тактические игры для детей и взрослых. Тир, лук, командные игры. Лихие банды. Там, где игра становится событием. ТК «Маяк», проспект Комарова, 2/2.
2: За памятниками в Каменьград. Мемориальные комплексы, индивидуальные проекты, эксклюзивные формы, ограды, вазы, тротуарная плитка. Звоните 33 70 06. 33 70 06.
3: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
4: Во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине «Флоренция» яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин «Флоренция». Почувствуйте себя королевой лета. Континент 2, 1 этаж, 2 улица, бутик 126А.
5: Телефон рекламной службы 53 42 80.
6: Реклама для слушателей старше 12 лет.
7: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите? Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
8: У меня небольшое кафе. Не хочу покупать лишнее железо и ставить компьютер.
9: Тогда посмотри Рестик. Он теперь удобно работает с телефона.
8: А что можно делать?
9: Управлять меню, складом, доставкой, QR-меню, заказами, сотрудниками и настройками.
8: А официанты и администратор?
9: Тоже могут работать с телефонов, даже личных, если вы дадите доступ.
8: То есть можно начать проще?
9: Да, телефон, Рестик и 15 минут на запуск. Остальное подключите, когда понадобится.
8: Нормально.
9: Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Rystik.com.
10: Разноименные заряды. Пивоварова и Окопов. Батарейки на «Радио Ваня».

0: Утренняя зарядка
1: на радио Вайн.
2: Ребятки, всем привет, доброе утро, добрый день. Здесь батарейки, пудель и такса. Мы приглашаем вас в группу Радио Ваня ВКонтакте, извините, только что отпустила. Сегодня в умной зарядке мы загадали породу собак.
3: На картинке подсказки беспилотный робот-доставщик. Многие, наверное, уже видели, по крайней мере, жители Москвы, так уж точно, потому что там эти роботы ездят, роверы. Вообще, впервые эти роботы начали использовать в 2020 году. И сначала они действительно возили офисы между документами в Сколково, в нашем центре. И постепенно эта технология доказала свою надежность, и умные роботы выехали на улицы Москвы. Но в Санкт-Петербурге тоже их можно встретить. Например, в Мурино, в Ленобласти, буквально тут у нас через дорогу. А еще можно их встретить на горно лыжных курортах Роза Хутор и Красная Поляна в Сочи.
2: Они там мазь для лыж доставляют.
3: Вообще, как он устроен? Конечно, у него есть камеры, сенсорные датчики, чтобы замечать препятствия и строить безопасный маршрут. GPS-навигатор. Ну и вот у Алексея возник справедливый вопрос. А как же его не крадут? А кому он нужен? Зачем тебе в твоих хоромах, там, да, в 54 квадратных метра, эта штуковина? Я понимаю, мне там на дачу соседу передать, ну, что-нибудь.
2: Документы. Иван-чай. Хорошо ферментированный Иван-чай.
3: Но зачем он нужен вообще в обычной жизни? Опять же, вот самокаты, их же тоже не крадут. А с другой стороны, ну, да, свистнул ты этого робота, а потом присел.
2: Ну, подожди, девочка моя, а вот реально, вот из хулиганских побуждений. Вот,
3: из хулиганских побуждений у нас на это есть буква закона.
2: Руки назад, браслеты надеваем, проходим в середину салона.
3: Да, там тебе будет завтрак, обед, ужин, all inclusive. Итак, друзья, мы отвлеклись, но на самом деле мы загадали породу собак. Пишите свои варианты ответов в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня» под картинкой-подсказкой, которую мы уже описали как нельзя
2: красочнее,
3: да, подробнее. Один из авторов правильного ответа получит 2 билета на шоу «Под дождем» от Санкт-Петербургского театра танца «Шторм». Шоу состоится 30 июля в ДК «Ленсовета» при поддержке «Радио Ваня».
1: Стоят девчонки, юбки по колено. Перехода метров палитена. Но «Радио Ваня» ближе и роднее.

0: «Умная зарядка»
1: на Радио Ваня.
2: Ребятки, всем привет, доброе утро, добрый день. Здесь батарейки, мы вас приглашаем в группу Радио Ваня ВКонтакте. Сегодня в «Умной зарядке» мы загадали породу собак.
3: На картинке подсказки робот-доставщик что-то кому-то везет. Везет сам, никто его не тянет за веревочку, никто им не управляет. У него есть электронные мозги, и он прекрасно понимает, куда он должен добраться, и, может быть, даже понимает, зачем. Очень много ответов такса, возможно, потому что он маленький, приземистый, и у него такой небольшой хвостик, антенка, которая помогает ему не наезжать на всяческие разные поребрики, бордюры в миру и все другие препятствия. Что еще вы предположили? Ну, вообще, тут целый набор низеньких собак, вот бассет-хаунд, да, например, имеется, и терьеры всяческих размеров и видов, далматинец, робот черно-белый, и, видимо, кому-то показалось, что нужно обратить внимание именно на это, на цвет этого прибора и угадать таким образом собаку. Но нет, вы ошибаетесь, нет, это не пекинес, хотя пекинес тоже такой сбитенький, да, и плотненький. Лабрадор-ретривер, там даже уже пошли уточнения. Цирк-шнауцер, да, пишет нам Ксения.
2: Вообще, конечно... ну да, пошли, короче говоря, с самого начала от внешнего сходства.
3: Да, доберман вот еще есть. Тут я не совсем поняла логику, но, с другой стороны, иногда в нашей передаче логика вообще отсутствует, какая бы то ни была. Это я шучу так вот. Эрдель-терьер, балонка. Ну, какой эрдель-терьер? Ну, посмотрите. Ой, у меня даже микрофон чуть не упал от эрдель-терьера. А Джек Рассел вот еще есть. Действительно, Джек Рассел, они такие бодренькие. А кто-то написал, что наш робот-доставщик вовсе не бодрый, едет медленно, как черепаха. Ну, как запрограммировали, так и едет. Особенно зимой-то по нашим дорогам. Попробуй, пройди. Я, кстати, видела много видеороликов, как люди помогали таким роботам-доставщикам выбираться из сугробов, где они буксовали, и относились к ним прям по-человечески. Ну, как будто бы это вот член семьи.
2: Милота какая.
3: Долгом ждали правильного ответа, но, наконец, дождались. Друзья, еще раз, он едет действительно сам. Самоед. Есть такая порода собак. И, кстати, по одной из версий их назвали так потому, что когда они тащат сани по белому снегу, а они именно этим и занимаются, их не видно и кажется, что сани едут сами. Повторюсь, это по одной из версий.
2: Ну, а сегодня мы с правильным ответом поздравляем Юлию Виноградову. Она получает 2 билета на шоу «Под дождем» от Санкт-Петербургского театра танца «Шторм». Мужские размышления, выраженные словами и пластикой тела. Финальные номера будут исполнены под потоками воды. Шоу «Под дождем» 30 июля, ДК имени Ленсовета, 12+.
1: Батарейки заряжают город. С 7 до 11 на Радио Ваня.

0: на радио Ваня.
1: Здравствуйте, русские народные люди и все люди на планете Земля. 21 июля сегодня на Руси отмечался в этот день Прокопий Жнец. Именно с этого дня начинали жать рожь. Крестьяне служили молебен в честь святого, ну и затем всей семьей выходили в поле. Самый главный обряд этого дня – это вязание первого зажиночного, так называемого, снопа. Доверяли это дело самой старшей женщине в семье и приступали к работе.
2: Интересно, почему самая старшая, она самая сильная была, так она сжимала рожь, и рожу может тоже сжать, если это самое слово какое неверное скажешь.
1: Бабы на Руси были крепкими. Они же, знаешь, в поле рожали и дальше шли.
2: Ручища были в руки-базуки.
1: В этот день на полях появлялась загадочная камаха.
2: Ой.
1: Так называли червеца-вредителя, который якобы собирался в клубок и катался по земле.
2: От хохота.
1: И вот считалось большой, да, как тебе рожу сжимают. Ага. Считалось большой удачей, если такой клубок попадался под ноги. Это предвещало благополучие на целый год вперед. А еще с Прокопия начинала поспевать черника, и люди приметили: зреет черника, идет жатва лиха. Собирали ягоду чаще дети, пока взрослые были заняты в поле, ну, сам понимаешь, да? Ну и шутили, что черника зреет под комариные песни. Кстати, во многих регионах России в этом году просто нашествие полчища комаров, а я думаю, откуда они делись у нас, да, из Ленинградской области? Они улетели в другие, потому что здесь делать у нас? Дожди идут. Тут, да, в Москве жарко, пожалуйста, они там и расплодились.
2: Слушай, ты знаешь, что я в этом году оценил все прелести проживания на высоком этаже, потому что насекомые туда, ну, почти не долетают, плюс еще москитные сетки.
1: Ну, вот я тебе и говорю, в этом году их просто даже и нет, вот честно тебе скажу, потому что...
2: В городе, да?
1: Так и за городом нет.
2: Особенно...
1: Просто куда-то делись. Нет, если у вас есть комары, можете, конечно, поделиться с нами своей горестью.
2: Отсыпьте нам пару коробков.
1: Нет уж, спасибо. А еще в этот день начинали собирать грузди. Они как раз появлялись к 21 июля. Я вот просто так подумал, да, грузди такие сидят. Где? Самый старший грусть. 21 число, ребята. 21. Так, сначала ребят... рыжики, потом мы.
2: Так, Коля, значит, во всех мессенджерах нашим, давай, напиши.
1: Да. Итак, друзья, всех поздравляем, естественно, с этим замечательным праздником. Ну и айда за черникой.
0: Ян, Вано, Хуанита, Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня.

0: года.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Мидмастер 55».
3: По данным синоптиков, сегодня, 21 июля, в Омске облачно, возможны осадки, температура воздуха днем до плюс 24 градусов. Ветер западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Для окрошки бутерброда колбаса всегда важна. И не важно время года, всем она всегда нужна.
5: В мясной лавке «Сибирские колбасы» скидка до 20% на колбасу. Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
0: Реклама на радио «Ваня».
6: Фудгарден представляет.

0: Food Garden.
1: Нужен склад? Сделаем! Ангар или навес? Смонтируем! Промышленный непылящий пол? И это тоже к нам! Компания СПС. Ангары от 1900 рублей за квадратный метр. Звоните 38-38-04. 38-38-04.
2: Мечтаете, чтобы ваш ребенок стал счастливым и успешным, а школа была ему в радость? Современная частная школа ТОП в Омске открывает набор с 1 по 9 классы. Акцент на IT-технологиях и английском. Классы до 16 человек и никаких домашних заданий. Записывайтесь на сайте ТОП IT School Омск.
3: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
4: Автобусом Вышим, Ханты-Мансийск, Сургут, Тобольск, Салым, Байковский, Пытьях и Горноправдинск. Такси до автовокзала бесплатно. Скидка на следующую поездку. Бронь билетов по телефону 518-818. Сайт siviro55.ru.
5: Переключаешь рекламу? А этот ролик может изменить твою жизнь. Сибирская медиагруппа ищет менеджера по продажам. От тебя успешный опыт работы, от нас высокая зарплата. Звони 31 24 63.
6: Телефон рекламной службы 53 42 80.
7: Реклама на радио Ваня.
8: Для слушателей старше 12 лет.
9: Выручка просела. Гостей меньше, чек ниже. Что вообще произошло?
10: В Ристик можно спросить AI-ассистента.
9: Прям так и написать?
10: Да. Сравни выручку гостей и средний чек за неделю. Он поможет увидеть, где просадка.
9: А дальше?
10: Можно попросить идеи. Какие позиции усилить, какую комбо собрать, какую акцию запустить.
9: Это уже похоже на нормального помощника.
10: Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Ristik.com.
11: Нелихие 90-е. Веселый дэнс. Медляки. Техно-дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на радиованя.ру.
12: 12+.
11: Пивоварова и Акопов. Зарядили? Не забыли? Батарейки. Утреннее шоу на радио Ваня.

0: радио «Ваня». Ближе и роднее. Радио «Ваня». Новости.
1: В Минпромторге сообщили о расширении проекта «Российская полка». В России обсуждают повышение возраста молодежи до 40 лет. Ученые предупредили о магнитных бурях.
2: В Минпромторге сообщили о расширении проекта «Российская полка» в магазинах. Его могут распространить на детские товары, игрушки и игры, рассказал замглавы ведомства Иван Куликов. Об этом пишет РИА Новости. Он пояснил, что ключевым инструментом должен стать законопроект, который обяжет субъекты торговли устанавливать минимальную долю отечественной продукции в торговых сетях и маркетплейсах. Этот механизм предоставит производителям маркетинговые преференции и позволит уравнять их в этом вопросе с зарубежными конкурентами, сказал Куликов. Он подчеркнул, что в этом году прорабатывается возможность запуска пилотных механизмов поддержки для российских предприятий. В том числе речь идет о продвижении детских игр на онлайн-площадках торговли и субсидиях на выпуск детских игрушек с анимационными образами.
1: В России вновь обсуждают верхнюю границу молодежного возраста. Академик Геннадий Онищенко предложил поднять ее с 35 до 40 лет. Как сообщает телеканал 360.ru, сейчас по закону к молодежи относят граждан от 14 до 35 лет включительно. Онищенко объяснил инициативу тем, что современные люди дольше сохраняют активность и работоспособность. Идею поддержал глава Минздрава Михаил Мурашко. При этом спикер Софеда Валентин Матвиенко считает нынешнюю границу оптимальной. Эксперт отмечает, что изменение возрастной границы может расширить доступ к молодежным программам и мерам поддержки.
2: Ученые предупредили о магнитных бурях на Земле 22 июля. Причина – воздействие потока быстрого солнечного ветра из-за очередной корональной дыры на звезде. Как сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, рост возмущения ожидается в ночь со вторника на среду и продлится не менее суток. Прогнозируются бури уровня G1-G2.
1: В колумбийском парке решили отдать дань уважения местной гончарной традиции и создали самую большую в мире копилку из керамики. Она изображает свинью высотой почти 9 метров, длиной больше 10 метров и весом около 30 тонн. Копилка создана по всем правилам и внутри пола, а в ней организовали галерею, экспозиция которой посвящена истории создания керамических копилок в регионе. На пяточке у свиньи есть смотровая площадка, откуда гости могут полюбоваться видами. Есть, кстати, внутри копилки и работающий монетоприемник. В него посетители могут бросать, например, сдачу или просто небольшое пожертвование. Все средства планируется передать местным приютам для животных.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». Батарейки. Очень полезный энергетик. На «Радио Ваня».

0: Для Вани и для Ани.
1: Овны, женщины, однообразные, но обязательные занятия вас не особо привлекают. Зато не исключено начало романтических отношений.
2: Овны, мужчины, устоять перед вашим обаянием абсолютно нереально. Пользуйтесь моментом стать еще счастливее.
1: Тельцы, женщины, поступки, совершенные под влиянием эмоций, не приведут ни к чему хорошему. На помощь придет сдержанность.
2: Тельцы, мужчины, сегодня лучше сгладить углы. Излишнее напряжение приведет к непониманию с обеих сторон.
1: Близнецы, женщины, вам нетрудно найти общий язык с теми, кто не может договориться даже с собой.
2: Близнецы, мужчины, не беспокойтесь и не тратьте время на фантазию. Пользуйтесь проверенными схемами.
1: Раки, женщины, на многие вещи удается взглянуть по-новому, и это оказывается безумно полезным.
2: Раки, мужчины, удачные импровизации и просто невероятные совпадения – это ваша нынешняя реальность.
1: Львы, женщины, день благоприятен для начала новых дел. Нетривиальный творческий подход обеспечит успех в любых начинаниях.
2: Львы, мужчины, вам захочется уединиться и подумать о недавних событиях. Не откажите себе в этом.
1: Девы, женщины, вы добьетесь успехов, если проявите целеустремленность и настойчивость.
2: Девы, мужчины, велико желание защитить свои позиции, но не вздумайте идти на попятную.
1: Весы, женщины, упорство и настойчивость против лени и компромиссов. Выбор за вами.
2: Весы, мужчины, будьте внимательны, чтобы не упустить ничего важного и ценного.
1: Скорпионы, женщины, сосредоточиться на работе мешают чересчур общительные коллеги. Но вы сегодня убедительны, как никогда.
2: Скорпионы, мужчины, повлиять на ситуацию можно, но деликатно и без всякого надрыва.
1: Стрельцы, женщины, самостоятельность – это ваш успех. Вовремя заметить чужие ошибки повезет самым наблюдательным.
2: Стрельцы, мужчины, ваша уверенность имеет столько же оснований, как и ваш успех.
1: Козероги, женщины, многое зависит от вашего настроя и подхода к решению проблем.
2: Козероги, мужчины, чуть больше усилий вас не перенапряжет, зато результативность повысится в разы.
1: Водолеи, женщины, вы меняете планы на ходу и приноравливаетесь к новым.

0: Обстоятельствам это освежает и вдохновляет.
1: Водолей мужчин, у вас обнаружится масса талантов, каждый из которых обязательно пригодится.
0: Рыбы, женщины, чудесное время для неторопливой и вдохновенной творческой работы.
1: Рыбы, мужчины, возможны новые знакомства, поэтому выглядеть стоит презентабельно, чтобы чувствовать себя максимально уверенно.
0: Здесь весы, Алексей Акопов
1: и Овен Варвара Пивоварова.
0: Доброе утро.
2: Радио Ваня. Пивоварова и Акопов уже заряжены. Батарейки на радио Ваня.

0: Погода. Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
1: По данным синоптиков, сегодня 21 июля в Омске облачно, возможны осадки, температура воздуха днем до плюс 24 градусов. Ветер западный, умеренный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
2: Вера, вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
3: Героев любимого кино невозможно представить без очков. А вас? Легко! Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина, офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Реклама на Радио Ваня.
4: Знаете, что можно купить за 1 700 000? 45 тонн картошки. Или, например, новый седан Белджи S50. Я бы выбрал второе, потому что картошку мы и сами вырастим. А Белджи — это уже новый уровень. И мы его достигли, за что всем полагаются награды.
5: Все модели Белджи с выгодой, с гарантией 5 лет и подарками в Антикор Сервис. Волгоградская 63/1. Звоните 69-95-25.
6: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
7: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Пускай на улице жара, вам в меховой дисконт пора. Уже сейчас глобальная ликвидация пуховиков. Распродажа коллекции прошлого сезона со скидками до 70%. Пуховик от 4 950 рублей. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», 3-й этаж. Подробности на сайте mechdiscount.ru и по телефону 500-554.
9: Соседи, всем привет. Мы переезжаем в Бруснику. Всем пока.
10: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
11: В гипермаркете низких цен «Маяк». Акция июля. Креветки королевские свежемороженные. 509,90 за килограмм. Держим курс на «Маяк». Кирова 53, Мира 69, корпус 3, 22-го партъезда 51Б.
12: Возьмите от лета все. Гуляйте, бегайте, танцуйте, ходите на свидания. В магазинах «Скороход» летняя коллекция обуви от российских производителей. Выбирайте легкие, стильные, красивые модели для яркого лета. От 1300 рублей только до конца июля. Магазины «Скороход» во всех районах города.
13: Телефон рекламной службы 53-42-80.
0: Утреннее шоу «Батарейки». 100% заряда.

0: Звездотека. Развеиваем слухи и греемся в лучах славы.
1: Биографический музыкальный фильм «Майкл» собрал в мировом прокате более 1 миллиарда долларов. Об этом сообщили представители картины в соцсетях и поблагодарили поклонников за посещение кинотеатров. По данным издания Variety, «Майкл» стал первым биографическим фильмом, чьи сборы достигли такой суммы. Картина стала наиболее прибыльным кинопроектом студии Lionsgate. Напомним, поп-короля в фильме сыграл его племянник Джафар. Другие родные Майкла тоже участвовали в производстве картины, которая сосредоточена в основном на отношениях Джексона с деспотичным отцом. В России после выхода байопика значительно вырос интерес к дискографии Майкла Джексона. Об этом пишет газета «Ру».
2: А тем временем оскароносный голливудский актер Энтони Хопкинс объявил о начале музыкальной карьеры в 88 лет. В августе выйдет дебютный альбом артиста под названием «Life is a Dream». «Жизнь — это мечта». В альбом вошли произведения, над которыми Хопкинс работал 60 лет.
1: Какое? Ну ты уж так прямо не падай в обморок сразу же в эфире, в студии.
2: Терпение какое. Запись сделана при участии оркестра филармонии под управлением известного венесуэльского дирижера Густава Дудамеля. Хопкинс играет на фортепиано с 4 лет и с детства исполнял произведения Бетховена и Шопена, а подростком стал сочинять музыку для театральных постановок. Актер говорит, что музыка была его первым желанием и первой мечтой, отмечает Daily Mail.
1: Ну и кто там говорит, что «Ой, у меня уже возраст не тот». Тот.
0: Звездотека. Ярко, легко. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: шоу на радио Ваня.
1: Ребятки, всем привет, доброе утро, добрый день. Здесь батарейки. Сегодня вы нам рассказываете о безумных поступках, совершенных лично вами, ну или свидетелями которых вы когда-то стали. В телеграм-канале радио Ваня FM отметился Роман. Доброе утро. Решил я как-то залезть на фонарный столб во время свидания с девушкой. И вы знаете, и залез. У меня получилось. Она просила не залезать слишком высоко, и тем не менее, вот прям до самого, до лампочки долез. А слезать-то было тяжелее. Так вышло, что я упал. Но все обошлось. Девушка напереживала за меня. Сейчас не понимаю, ну вот зачем я так поступил? Ну, видимо, хотел произвести впечатление.
2: Ну да, но я считаю, что надо производить впечатление все-таки какими-то адекватными поступками. Например, там, не знаю, букетом роз или...
1: Блеском ума.
2: Блеском глаз.
1: Блеском маслянистых глаз.
2: Ну, здесь, видишь, все закончилось, по крайней мере, хорошо. А вот у Рафаэля из Ташкента не очень. Правда, он никуда не залезал, он прыгнул с парашютом. Парашют D5U, десанты называют его проще дуб. В общем, в 2011 году совершил он этот поступок, но прыжок это был часть военной службы, и этот случай, я считаю, пишет Рафаэль, самым безумным, потому что приземлился я на запасном парашюте. Основной-то не раскрылся! Мои правильные действия и оперативность спасли мне жизнь.
1: Какой молодец, Рафаэль!
2: А еще Рафаэль пишет, что радио Ваня – лучший радиоканал по версии Рафаэля из Ташкента.
1: Вот а понять. Это, между прочим, тебе покруче всяких медиаскопов и других
2: и не
1: социологических
2: говори.
1: Контор.
2: Вот. А еще Рафаэль приглашает нас всех к себе в Ташкент. У них сейчас как раз, как мы любим, 45 градусов жары. И мне кажется, если я сейчас поеду в Ташкент, это будет мой самый безумный поступок. Потому что я, знаете ли, уже при плюс 25 чувствую себя не очень.
1: Подожди, ну,
2: я питерская мокрица.
1: Ну, подожди, на что ты не любишь сидеть в ватном стеганом халате, в тюбетейке и в 45 градусов пить горячий зеленый чай и обжираться пловом?
2: Ты знаешь, я вот сейчас это представил и уже вспотела.
0: Наверное, это мой рай.
3: Искать его отражение.
0: Радио Ваня ближе и роднее.

0: Алло.
1: Оксана?
0: Да.
1: Мама дома?
0: Сейчас позову.
1: Нет, не надо. Скажи ей.

0: шоу на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Мы сегодня все утро читали ваши сообщения о безумствах, которые совершали вы или ваши знакомые, или даже ради вас, или вы ради кого-то. Буквально пара писем еще, и приступим к награждению победительницы. Это сегодня будет девушка. Прочитаю я сообщение от Анастасии Александровны. «Мы купили дачу. Это было в январе. Купили мы ее по одной фотографии. И, знаете, не прогадали. И вот это было действительно очень опасно. Ее даже если и вживую в январе увидеть, то там неизвестно. А вдруг по весне затопит? А ну как какие-нибудь прорвет трубы? А вдруг соседи не очень приятные, которые зимой не приезжают, а летом приехали и включили там какую-нибудь неприятную музыку и орут как ненормальные.
2: Диджей Тиесто, например, включили на полную катушку.
1: Да, но Анастасии Александровне повезло, и мы вас, Настенька, с этим искренне поздравляем. Действительно, купить дачу по фотографии, но это дорогого стоит. Безумство чистой воды.
2: Ольга Федоренко, к важным решениям подхожу с холодной головой, поэтому у меня нет безумных поступков. 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. Отрежь! Говорю, отрежь! Чего и всем желаю.
1: Эй, ну а как же, мы перестали лазить в окна к любимым женщинам.
2: Это же так... У нас пропал дух авантюризма.
1: Вот, мне кажется, что у каждого человека в жизни должна быть какая-то своя безумие.
2: Слушай, дело в том, что, видишь, есть людям, например, как вот Оля, да, для которых находиться в балансе, в гармонии важнее, чем выходить за рамы своего комфортного мира.
1: Вот это вот, да, выйди из зоны комфорта, а я в нее еще не заходила. Значит, Венера Михеева сегодня у нас победила. Мы решили так. В 2018 году Венера с кучей кредитов и вообще непонятными финансами в кошельке.
2: И перспективами.
1: Переехала в Санкт-Петербург. И, как говорится, ни кола, ни двора. Тут же встретила в 2020 году мужа, который тоже в 2018 году приехал гол как сокол. Но к 2020 году ребята воссоединились. Это стало началом их пути, как мужа и жены. Да, мы были молодыми, безумными и смелыми. Знаешь, в 20-м году, как будто ты в 19-м
2: это
1: веке.
2: Это когда еще до исторического материализма было, понимаешь?
1: И тем не менее, Венера считает, что рискнуть надо было, и это стоит сделать хоть раз в жизни. Привет мужу Виктору и коллеге Екатерине. А мы, Венера, от чистого сердца вручаем вам фирменный шопер «Радио Ваня».
0: Утреннее шоу «Батарейки». Одни плюсы на «Радио Ваня».

0: Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, сегодня 21 июля в Омске облачно, возможны осадки, температура воздуха днем до плюс 24 градусов. Ветер западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Мельничная, 134. Запись на тест-драйв 291-911.
1: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55-35-33-34». Ипатанский Денис Сергеевич. ОГРН 56-51-28-716.
2: Омск! Встречай! Скоро открываем медийный дом на Маяковского, 23. По промокоду «Радио» в день открытия сет «Мидий» 649 рублей.
3: Я больше не боюсь.
4: Мой стоматолог самый лучший друг. Приходите, тут классно.
5: Сеть клиник «Улыбка». Стоматология, которая понравится вашему ребенку. 90 60 61.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Нужен склад? Сделаем! Ангар или навес? Смонтируем! Промышленный непылящий пол? И это тоже к нам! Компания СПС. Ангары от 1900 рублей за квадратный метр. Звоните 38-38-04. 38-38-04.
8: Телефон рекламной службы 53-42-80.
9: Все, что ты любишь, на радио «Ваня».

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Радио Фаня. Новости.
1: Подростки смогут завести электронные кошельки только с согласия родителей. В соцфонде заявили о новых условиях назначения единого пособия. Ученые рассказали, чем полезен кортизол. Подробности далее в студии Варвара Пивоварова. Здравствуйте. Центробанк предложил открывать электронные кошельки подросткам только с согласия родителей. Инициатива регулятора затронет молодых людей в возрасте от 14 до 18 лет. Одобрение также может быть получено от усыновителей или попечителей, сообщили «Известия» со ссылкой на проект очередного пакета мер по борьбе с кибермошенничеством. Это одна из возможных мер, направленных на минимизацию риска вовлечения несовершеннолетних в финансовые операции в качестве подставных физических лиц дропов, отметили в Центробанке. Там добавили, что окончательного решения по этому вопросу еще не принято. Предложение Банка России готово поддержать Минцифры после доработки инициативы и ее согласования с другими ведомствами, говорится в статье. В соцфонде рассказали о новых условиях назначения единого пособия. Выплаты с 21 июля положены только близким родственникам инвалида первой группы или пенсионера старше 80 лет. В пресс-службе фонда уточнили, что пособие назначается семьям, если их доходы и имущество не превышают установленные государством лимиты, пишет РИА Новости. К близким родственникам относятся супруги, дети, родители, братья и сестры, бабушки, дедушки и внуки заявителя или члены его семьи. Ранее уход за нетрудоспособным человеком считался уважительной причиной отсутствия официального дохода, независимо от наличия родственных связей. Еще одно изменение касается заявлений на единое пособие, поданных по месту пребывания или фактического проживания. Раньше проверку проводили только в случаях, когда прожиточный минимум в регионе был выше, чем в регионе предыдущего установления выплат. Теперь проверка проводится по всем обращениям. Если утром вы посмотрелись в зеркало и заметили легкую отечность, то, возможно, вы тут же вспомнили модные советы, списав плохой внешний вид на высокий кортизол. Ленты соцсетей действительно переполнены призывами воевать с этим гормоном стресса. Но известный нью-йоркский диетолог Эми Шапира на портале Fox News напомнила, что кортизол нам жизненно необходим. Именно он дает энергию подняться с постели и поддерживает иммунитет. В норме его пик приходится как раз на утро, а к ночи уровень падает. Проблемы начинаются только при затяжном стрессе. Хронически высокий кортизол серьезно бьет по здоровью, отсюда и тревожность, бессонница, выгорание. А вот популярный миф про отекшее кортизольное лицо Шапира считает явным преувеличением. Диетолог подчеркивает, утренние отеки редко связаны с гормонами. Чаще всего причины прозаичнее – избыток соли в ужине и нехватка воды. Вместо самодиагностики эксперт советует сдать анализы у врача и просто пересмотреть привычки.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Летний, жаркий, твой Радио Ваня.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – компания «Сибхолод».
2: ИП Тарасова ГН.
3: По данным синоптиков, завтра, 22 июля, в Омске облачно, возможны осадки. Температура воздуха ночью до плюс 19, днем до плюс 22. Ветер восточный, умеренный, до 3 метров в секунду. Влажность 73%, атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Реклама на радио Баня. Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине Флоренция яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин Флоренция. Почувствуйте себя королевой лета. Континент 2, первый этаж, вторая улица, бутик 126А.

0: Салон Макдана. Континент 2, 1 улица, 2 этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858. Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы из ПВХ. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альта Профиль. Звоните прямо сейчас. 208-270.
1: Переключаешь рекламу? А этот ролик может изменить твою жизнь. Сибирская медиагруппа ищет менеджера по продажам. От тебя успешный опыт работы, от нас высокая зарплата. Звони 31 24 63. Телефон рекламной службы 53 42 80. Hello?
2: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
3: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 1798 47 06 0908. Санкт-Петербург.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Мидмастер 55».
3: По данным синоптиков, завтра, 22 июля, в Омске облачно, возможны осадки, температура воздуха ночью до плюс 19, днем до плюс 22. Ветер восточный, умеренный, до 3 метров в секунду. Влажность 73%, атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: С мясной лавкой «Сибколбасы». Гриль-сезон мы продолжаем. Скидки, акции на мясо. Вместе вкусно отдыхаем.
5: Новинка. Шашлык из филе куриного от Жвари. Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
0: Реклама на радио «Ваня». Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38 05 28.
6: Нужен склад? Сделаем! Ангар или навес? Смонтируем! Промышленный непылящий пол? И это тоже к нам! Компания СПС. Ангары от 1900 рублей за квадратный метр. Звоните 38-38-04. 38-38-04.
7: Едем на конкурс «Лучший многодетный водитель такси Омска» с сервисом заказа такси «Драйви». Оставляйте заявку на сайте водитель-омск.рф. Участвуйте и выиграйте «Лада Гранта». 2 августа финал на Соборной площади. Аниматоры, подарки, гонки на электрокарах. Категория 6+.
8: А тебе никто не знает.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: В Минпромторге сообщили о расширении проекта «Российская полка». В России обсуждают повышение возраста молодежи до 40 лет. Диетолог назвал голубику ягодой, помогающей замедлить старение. Здравствуйте, в студии Радио Ваня, Алексей Акопов. В Минпромторге сообщили о расширении проекта «Российская полка» в магазинах. Его могут распространить на детские товары, игры и игрушки, рассказал замглавы ведомства Иван Куликов, пишет РИА Новости. Он пояснил, что ключевым инструментом должен стать законопроект, который обяжет субъекты торговли устанавливать минимальную долю отечественной продукции в торговых сетях и маркетплейсах. Этот механизм предоставит производителям маркетинговые преференции и позволит уравнять их в этом вопросе с зарубежными конкурентами, сказал Куликов. Он подчеркнул, что в этом году прорабатывается возможность запуска пилотных механизмов поддержки для российских предприятий. В том числе речь идет о продвижении детских игр на онлайн-площадках торговли и субсидиях на выпуск детских игрушек с анимационными образами. В России вновь обсуждают верхнюю границу молодежного возраста. Академик Геннадий Онищенко предложил поднять ее с 35 до 40 лет. Как сообщает телеканал 360.ru, сейчас по закону к молодежи относят граждан от 14 до 35 лет включительно. Онищенко объяснил инициативу тем, что современные люди дольше сохраняют активность и работоспособность. Идею поддержал глава Минздрава Михаил Мурашко. При этом спикер Софеда Валентина Матвиенко считает нынешнюю границу оптимальной. Эксперты отмечают, что изменение возрастной границы может расширить доступ к молодежным программам и мерам поддержки. В голубике содержатся антиоксиданты, которые помогают замедлять старение и снижают воспалительный фон. Об этом в беседе с АИФ.ру рассказал врач-эндокринолог Антон Поляков. Он отметил, что ягода также содержит витамин К, который участвует в процессе свертывания крови и минерализации костной ткани. Специалист отметил, что антоцианы укрепляют сосуды, поддерживают работу сердечно-сосудистой системы и способствуют снижению уровня общего холестерина в крови. Кроме того, в голубике содержится лютеин, который помогает сохранить здоровье глаз, защищает сетчатку и снижает риск возрастных изменений зрения. Поляков добавил, что в составе ягоды есть и витамин А, необходимый для поддержания сумеречного зрения. Диетолог также подчеркнул, что содержащиеся в голубике антиоксиданты поддерживают нормальную работу иммунной системы и способствуют усвоению витамина С, пишет сайт kp.ru. Чуть ранее врач-диетолог Дарья Русакова рассказала, что на зиму можно замораживать и голубику, и смородину, и крыжовник.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». «Ваня». «Радио Ваня».

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
2: По данным синоптиков, завтра, 22 июля, в Омске облачно, возможны осадки, температура воздуха ночью до плюс 19, днем до плюс 22. Ветер восточный, умеренный, до 3 метров в секунду. Влажность 73%, атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера, вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков, а вас легко. Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина. Офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Ваня».
5: Фудгарден представляет.

0: Food Garden.
1: Это больше, чем просто стоматология. Это новые возможности для вашей улыбки. Первый в Омске. Центр имплантации и протезирования сети «Улыбка». Записывайтесь на бесплатный стоматологический чекап и диагностику. 90 60 61. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Пускай на улице жара, вам в меховой дисконт пора. Уже сейчас глобальная ликвидация пуховиков. Распродажа коллекции прошлого сезона со скидками до 70%. Пуховик от 4950 рублей. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте mechdiscount.ru и по телефону 500-554.
3: Мечтаете, чтобы ваш ребенок стал счастливым и успешным, а школа была ему в радость? Современная частная школа ТОП в Омске открывает набор с 1 по 9 классы. Акцент на IT-технологиях и английском. Классы до 16 человек и никаких домашних заданий. Записывайтесь на сайте ТОП IT School Омск. Возьмите от лета все! Гуляйте, бегайте, танцуйте, ходите на свидания. В магазинах «Скороход» летняя коллекция обуви от российских производителей. Выбирайте легкие, стильные, красивые модели для яркого лета. От 1300 рублей только до конца июля. Магазины «Скороход» во всех районах города.
4: Телефон рекламной службы 53 42 80.

0: мама, я схожу с ума.
1: Ее улыбка, мама, кругом голова.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
2: Ой, мама.

Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускаю вдвоем, назло ветрам.

Я спешу к тебе, чтобы увидеться. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли

0: Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, завтра, 22 июля, в Омске облачно, возможны осадки, температура воздуха ночью до плюс 19, днем до плюс 22. Ветер восточный, умеренный, до 3 метров в секунду. Влажность 73%, атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба.
2: Радио «Ваня». Отличная погода!

0: 100 с пробегом. Реклама на радио Ваня. Омск, встречай! Скоро открываем медийный дом на Маяковского, 23. По промокоду радио в день открытия сет мидий 649 рублей.
1: Всем привет! Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
2: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: Сделай паузу. Подари себе отдых. Забота о себе начинается в санатории имени Карбышева. Дарим отдых и восстановление. Скидка 25% на ваш личный побег из города. Звоните 67 30 34.
4: В гипермаркете низких цен «Маяк». Акция июля. Бумага туалетная «Папия Платинум». 8 рулонов. 249,90. Держим курс на «Маяк». Кирова, 53. Мира, 69. Корпус 3. 22-го партъезда, 51-Б.
5: Нужен склад? Сделаем! Ангар или навес? Смонтируем! Промышленный непылящий пол? И это тоже к нам! Компания СПС. Ангары от 1900 рублей за квадратный метр. Звоните 38-38-04. 38-38-04.
6: А тебе никто не знает.

0: и роднее. Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Подростки смогут завести электронные кошельки только с согласия родителей. В соцфонде заявили о новых условиях назначения единого пособия. Ученые рассказали, чем полезен кортизол. Подробности далее в студии Варвара Пивоварова. Здравствуйте. Центробанк предложил открывать электронные кошельки подросткам только с согласия родителей. Инициатива регулятора затронет молодых людей в возрасте от 14 до 18 лет. Одобрение также может быть получено от усыновителей или попечителей, сообщили «Известия» со ссылкой на проект очередного пакета мер по борьбе с кибермошенничеством. Это одна из возможных мер, направленных на минимизацию риска вовлечения несовершеннолетних в финансовые операции в качестве подставных физических лиц дропов, отметили в Центробанке. Там добавили, что окончательного решения по этому вопросу еще не принято. Предложение Банка России готово поддержать Минцифры после доработки инициативы и ее согласования с другими ведомствами, говорится в статье. В соцфонде рассказали о новых условиях назначения единого пособия. Выплаты с 21 июля положены только близким родственникам инвалида первой группы или пенсионера старше 80 лет. В пресс-службе фонда уточнили, что пособие назначается семьям, если их доходы и имущество не превышают установленные государством лимиты, пишет РИА Новости. К близким родственникам относятся супруги, дети, родители, братья и сестры, бабушки, дедушки и внуки заявителя или члены его семьи. Ранее уход за нетрудоспособным человеком считался уважительной причиной отсутствия официального дохода, независимо от наличия родственных связей. Еще одно изменение касается заявлений на единое пособие, поданных по месту пребывания или фактического проживания. Раньше проверку проводили только в случаях, когда прожиточный минимум в регионе был выше, чем в регионе предыдущего установления выплат. Теперь проверка проводится по всем обращениям. Если утром вы посмотрелись в зеркало и заметили легкую отечность, то, возможно, вы тут же вспомнили модные советы, списав плохой внешний вид на высокий кортизол. Ленты соцсетей действительно переполнены призывами воевать с этим гормоном стресса. Но известный нью-йоркский диетолог Эми Шапира на портале Fox News напомнила, что кортизол нам жизненно необходим. Именно он дает энергию подняться с постели и поддерживает иммунитет. В норме его пик приходится как раз на утро, а к ночи уровень падает. Проблемы начинаются только при затяжном стрессе. Хронически высокий кортизол серьезно бьет по здоровью. Отсюда и тревожность, бессонница, выгорание. А вот популярный миф про отекшее кортизольное лицо Шапира считает явным преувеличением. Диетолог подчеркивает, утренние отеки редко связаны с гормонами. Чаще всего причины прозаичнее. Избыток соли в ужине и нехватка воды. Вместо самодиагностики эксперт советует сдать анализы у врача и просто пересмотреть привычки.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Включай лето на всю громкость. Радио Ваня.
2: Я летал во сне, я летел к тебе по звездам, и коснись ко мне, пока нам еще все можно, но дом наш опустел, и слезы.

0: Ваня. Радио Ваня.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом. Давай закроем.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – компания «Сибхолод».
2: ИП Тарасова ГМ.
3: По данным синоптиков, завтра, 22 июля, в Омске облачно, возможны осадки, температура воздуха ночью до плюс 19, днем до плюс 22. Ветер восточный, умеренный, до 3 метров в секунду. Влажность 73%, атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Реклама на радио Ваня.
1: Знаете, что у нас в Беларуси лучше? Картошка, колбаса, трактора, да теперь и Белджи. Мне официально докладывали, наши Белджи – это не какие-то заморские суррогаты. Наши белорусы сами все собирают по полному циклу, и гарантия будет 5 лет.
2: Все модели Белджи с выгодой до 400 тысяч рублей и подарками на выбор в Антикор-сервис. Волгоградская, 63/1. Звоните 69 95 25.

0: Действуйте. Омское юридическое бюро. Валиханова 6. Действуйте.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине Флоренция яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин Флоренция. Почувствуйте себя королевой лета.

0: Салон Макдана. Континент 2, 1 улица, 2 этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
1: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55 35 33 34 35 33 34 и Ипатанский Денис Сергеевич, ОГРН 56-55-28-16.
2: Тактические игры для детей и взрослых. Тир, лук, командные игры. Лихие банды. Там, где игра становится событием. ТК «Маяк», проспект Комарова, 2/2.
3: За памятниками в Каменьград. Мемориальные комплексы, индивидуальные проекты, эксклюзивные формы, ограды, вазы, тротуарная плитка. Звоните 33-70-06. 33-70-06.
4: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
5: Телефон рекламной службы 53-42-80.
6: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
7: Реклама на радио «Ваня».
8: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 197-9847-06-0908. Санкт-Петербург.

0: Я хочу лететь еще выше, чтоб не задеть города крыши.
1: Я хочу быть еще ближе.
0: Радио Ваня.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Медмастер 55».
3: По данным синоптиков, завтра, 22 июля, в Омске облачно, возможны осадки, температура воздуха ночью до плюс 19, днем до плюс 22. Ветер восточный, умеренный, до 3 метров в секунду. Влажность 73%, атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба.
0: Радио «Ваня». Отличная погода. Good.

0: Черемшой.
1: Весь июль акция. Скидки на шашлык с Черемшой.
0: Шашлык новый с Черемшой.
2: Реклама на радио Ваня.
3: Фудгарден представляет.

0: 7 в Антикор-сервис. Звоните 532-555.
1: Нужен склад? Сделаем! Ангар или навес? Смонтируем! Промышленный непылящий пол? И это тоже к нам! Компания СПС. Ангары от 1900 рублей за квадратный метр. Звоните 38-38-04. 38-38-04.
2: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
3: В гипермаркете низких цен «Маяк». Акция июля. Креветки королевские свежемороженные. 509,90 за килограмм. Держим курс на «Маяк». Кирова 53, Мира 69, корпус 3, 22-го партъезда 51Б.
4: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили.
5: 380528. Автобусом из Омска. Петропавловск 1000 рублей. Кемеровка 1400. Кокшетау 2000. Щучинск 2200. Макинск 2500. Астана 3000. Купи билет и получи скидку на следующую поездку. Такси до автовокзала бесплатно. Есть билеты и на обратную поездку. Бронь билетов по телефону 518-818. Сайт severok55.ru.
6: Фа-фа-фаротека.
7: Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
8: Телефон рекламной службы 53-42-80.
9: Ваня. Радио Ваня.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: В Минпромторге сообщили о расширении проекта «Российская полка». В России обсуждают повышение возраста молодежи до 40 лет. Диетолог назвал голубику ягодой, помогающей замедлить старение. Здравствуйте, в студии «Радио Ваня» Алексей Акопов. В Минпромторге сообщили о расширении проекта «Российская полка» в магазинах. Его могут распространить на детские товары, игры и игрушки, рассказал замглавы ведомства Иван Куликов, пишет РИА Новости. Он пояснил, что ключевым инструментом должен стать законопроект, который обяжет субъекты торговли устанавливать минимальную долю отечественной продукции в торговых сетях и маркетплейсах. Этот механизм предоставит производителям маркетинговые преференции и позволит уравнять их в этом вопросе с зарубежными конкурентами, сказал Куликов. Он подчеркнул, что в этом году прорабатывается возможность запуска пилотных механизмов поддержки для российских предприятий. В том числе речь идет о продвижении детских игр на онлайн-площадках торговли и субсидиях на выпуск детских игрушек с анимационными образами. В России вновь обсуждают верхнюю границу молодежного возраста. Академик Геннадий Онищенко предложил поднять ее с 35 до 40 лет. Как сообщает телеканал 360.ru, сейчас по закону к молодежи относят граждан от 14 до 35 лет включительно. Онищенко объяснил инициативу тем, что современные люди дольше сохраняют активность и работоспособность. Идею поддержал глава Минздрава Михаил Мурашко. При этом спикер Софеда Валентина Матвиенко считает нынешнюю границу оптимальной. Эксперты отмечают, что изменение возрастной границы может расширить доступ к молодежным программам и мерам поддержки. В голубике содержатся антиоксиданты, которые помогают замедлять старение и снижают воспалительный фон. Об этом в беседе с АИФ.ру рассказал врач-эндокринолог Антон Поляков. Он отметил, что ягода также содержит витамин К, который участвует в процессе свертывания крови и минерализации костной ткани. Специалист отметил, что антоцианы укрепляют сосуды, поддерживают работу сердечно-сосудистой системы и способствуют снижению уровня общего холестерина в крови. Кроме того, в голубике содержится лютеин, который помогает сохранить здоровье глаз, защищает сетчатку и снижает риск возрастных изменений зрения. Поляков добавил, что в составе ягоды есть и витамин А, необходимый для поддержания сумеречного зрения. Диетолог также подчеркнул, что содержащиеся в голубике антиоксиданты поддерживают нормальную работу иммунной системы и способствуют усвоению витамина С, пишет сайт kp.ru. Чуть ранее врач-диетолог Дарья Русакова рассказала, что на зиму можно замораживать и голубику, и смородину, и крыжовник.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». «Ваня». «Ваня». «Радио Ваня».

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
2: По данным синоптиков, завтра, 22 июля, в Омске облачно, возможны осадки, температура воздуха ночью до плюс 19, днем до плюс 22. Ветер восточный, умеренный, до 3 метров в секунду. Влажность 73%, атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера, вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков, а вас легко. Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина, офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Ваня».
5: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Пускай на улице жара, вам в меховой дисконт пора. Уже сейчас глобальная ликвидация пуховиков. Распродажа коллекции прошлого сезона со скидками до 70%. Пуховик от 4 950 рублей. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», 3-й этаж. Подробности на сайте mechdiscount.ru и по телефону 500-554.
8: Мечтаете, чтобы ваш ребенок стал счастливым и успешным, а школа была ему в радость? Современная частная школа ТОП в Омске открывает набор с 1 по 9 классы. Акцент на IT-технологиях и английском. Классы до 16 человек и никаких домашних заданий. Записывайтесь на сайте ТОП IT School Омск.
9: В гипермаркете низких цен «Маяк». Акция июля. Бумага туалетная «Папия Платинум». 8 рулонов. 249,90. Держим курс на «Маяк». Кирова 53, Мира 69, корпус 3, 22-го партъезда 51-Б.
10: Я больше не боюсь.
11: Мой стоматолог самый лучший друг. Приходите, тут классно.
12: Сеть клиник «Улыбка». Стоматология, которая понравится вашему ребенку. 90-60-61.
13: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
15: Сделай паузу. Подари себе отдых. Забота о себе начинается в санатории имени Карбышева. Дарим отдых и восстановление. Скидка 25% на ваш личный побег из города. Звоните 67-30-34.
16: Возьмите от лета все. Гуляйте, бегайте, танцуйте, ходите на свидания. В магазинах «Скороход» летняя коллекция обуви от российских производителей. Выбирайте легкие, стильные, красивые модели для яркого лета. От 1300 рублей только до конца июля. Магазины «Скороход» во всех районах города.
17: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы из ПВХ. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альта Профиль. Звоните прямо сейчас. 208-270.
18: Телефон рекламной службы. 53-42-80.
19: Летний, жаркий, твой радио «Ваня».

0: «Солнышко в руках».
1: И венок из звезд в небесах.
0: Радио «Ваня». Ближе и роднее.

ты не сможешь вернуть ее. Шепчет мне нежно дождь, знаю, что встречу тебя с другим. Лучше это была б не ты, но рядом с ним ты идешь. Я ж тебя так любил, так любил. Думал, что ты ждала меня.

0: Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, завтра, 22 июля, в Омске облачно, возможны осадки. Температура воздуха ночью до плюс 19, днем до плюс 22. Ветер восточный, умеренный, до 3 метров в секунду. Влажность 73%, атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба.
2: Радио «Ваня». Отличная погода!

0: Мельничная 134. Запись на тест-драйв 291-911.
1: Нужен склад? Сделаем! Ангар или навес? Смонтируем! Промышленный непылящий пол? И это тоже к нам! Компания СПС. Ангары от 1900 рублей за квадратный метр. Звоните 38-38-04. 38-38-04.
2: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
3: Едем на конкурс «Лучший многодетный водитель такси Омска» с сервисом заказа такси «Драйви». Оставляйте заявку на сайте водитель-омск.рф. Участвуйте и выиграйте «Лада Гранта». 2 августа финал на Соборной площади. Аниматоры, подарки, гонки на электрокарах. Категория 6+.
4: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55 35 33 34 35 33 34 и Ипатанский Денис Сергеевич. ОГРН 56-553-28-716.
5: Фа-фа-фаротека.
6: Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно. Любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
7: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате. Потому что переезжаю в Бруснику.
8: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
9: Автобусом Вышим, Ханты-Мансийск, Сургут, Тобольск, Салым, Байковский, Пытьях и Горноправдинск. Такси до автовокзала бесплатно. Скидка на следующую поездку. Бронь билетов по телефону 518-818. Сайт severok55.ru.
10: Телефон рекламной службы 53-42-80.
11: Ярко! Легко! Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Озвучены самые востребованные профильные направления в российских школах. Академик Российской академии наук заявил, что российские женщины рожают первого ребенка примерно в 30 лет. Цвета могут оказывать влияние на эмоциональное состояние человека. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Наиболее востребованными профильными направлениями в российских школах стали гуманитарные, технологические и социально-экономические классы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на результаты социсследования обучения математике и, естественно, научным дисциплинам в оценке родителей школьников, проведенного экспертами президентской академии. В опросе приняли участие более 2000 родителей, учащихся 6-11 классов. Согласно результатам опроса, треть родителей сообщили, что их дети уже обучаются в профильных или предпрофессиональных классах. Самыми популярными направлениями оказались гуманитарные, технологические и социально-экономические профили. Еще в 13% случаев школьники выбрали естественно-научное направление. Исследование также показало, что математику, информатику и физику для углубленного изучения чаще выбирают мальчики, тогда как биологию и химию – девочки. Академик Российской академии наук, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил в интервью РИА Новости, что российские женщины рожают первого ребенка примерно в 30 лет. Женщина в Европе рожает впервые в 34 года, у нас где-то в 30 лет, поделился академик. Он пояснил, что такие сроки обусловлены желанием современных женщин до рождения ребенка получить образование, утвердиться в профессии и иметь устойчивый доход. В декабре минувшего года Онищенко говорил, что российские женщины впервые рожают в возрасте около 31 года. И в завершении выпуска: цвета могут оказывать влияние на эмоциональное состояние человека, уровень его тревожности, а также на восприятие окружающего мира. Об этом газете «Известия» рассказала клинический психолог Анжелика Еременко. Психолог объяснила, что средняя насыщенность теплого тона способна пробудить ощущение радости, в то время как излишне яркий и глубокий оттенок того же цвета может вызвать раздражение. При этом каждый цвет обладает естественным эволюционным и психологическим кодом. Так, красный ассоциируется с энергией и опасностью, поэтому он может привести к повышению кровяного давления. Синий цвет успокаивает психику и способствует продуктивности. Специалист добавила, что зеленый является нейтральным цветом, помогающим достичь гармонии, а желтый ассоциируется с теплом и оптимизмом. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Радио Ваня. Лето.

0: фильм.
1: Всем привет, друзья! Сегодня с утра в Петербурге пасмурно, однако те, кто любит нашу киношную игру «Угадай фильм», конечно же, пребывают

0: это я накажу.
1: Правильно.
0: А вот что мне с тобой сделать, Айболит?
1: Ну, я не знаю. Извините, у вас нет спичек покурить?
0: Здесь не курят.
1: А, не курят. Нет, да. Кто мог подумать, что она жена? В том смысле, что ваша. Нет, я знал, конечно, знал. Но не думал, что муж неожиданно припрется, а этот муж вы. Нет, ну зачем вам теперь, скажите?
2: То есть нам всем вместе.
3: Да, забавная история приключилась с героем этой кинокартины. Если вспомнили ее название, наберите 325-696, код города 812. А подарки? Сегодня победителю достанутся 2 билета на выставку работ Пабло Пикассо «Параграфы», которая проходит в арт-центре культурного квартала Брусницын. Если еще не были, непременно посетите. Жду ваших звоночков.
4: «Угадай фильм» на «Радио Ваня».

0: Спонсор выпуска – компания «Сибхолод». ИП Тарасова ГН.
1: По данным синоптиков, завтра, 22 июля, в Омске облачно, возможны осадки, температура воздуха ночью до плюс 19, днем до плюс 22. Ветер восточный, умеренный, до 3 метров в секунду. Влажность 73%, атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба.
2: Радио «Ваня». Отличная погода!

0: Абонент 2, первая улица, второй этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
1: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
2: Во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине «Флоренция» яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин «Флоренция». Почувствуйте себя королевой лета. Континент 2, первый этаж, вторая улица, бутик 126А.
3: Переключаешь рекламу? А этот ролик может изменить твою жизнь. Сибирская медиагруппа ищет менеджера по продажам. От тебя успешный опыт работы, от нас высокая зарплата. Звони 31 24 63. Телефон рекламной службы 53 42 80.
4: Реклама на радио «Ваня».
5: Для слушателей старше 12 лет.
6: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт, у вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой, или просто не хочется об этом думать. Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
7: Школьная дискотека. Дискотека. Фабрика звезд. Латино Дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на радио ваня.ру.
8: 12+.

Что люди, поезда в другие города, и нужно лишь дождаться своего, и тогда случайности вообще не случайны.

0: фильм.
1: Итак, друзья, настало время подвести итоги нашей игры «Угадай фильм» с большим трудом, но удалось нам угадать сегодняшний фильм. Многие как-то по простому пути решили пойти. Коли уж прозвучало слово «Айболит», то многие решили, что это «Айболит 66». Но я же сказал, что эта картина современная, хотя были еще вариации еще более затейливые, но все-таки правильный ответ прозвучал. Дозвонилась к нам Марина сегодня. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Чудесная погода, спросил он с сарказмом сегодня в Петербурге.
2: А сегодня прекрасная погода.
1: А соглашаюсь, настоящая питерская погода сегодня, несмотря на то, что лето. Вот сказал, так сказал. Марина, прежде чем вы фильм назовете, давайте еще раз отрывок послушаем.
3: Ну, ее-то я накажу.
4: Правильно.
3: А вот что мне с тобой сделать, Айболит?
4: Ну, я не знаю. Извините, у вас нет спичек покурить?
3: Здесь не курят.
4: А, не курят. Нет, да. Кто мог подумать, что она жена? В том смысле, что ваша. Нет, я знал. Конечно, знал. Но не думал, что муж неожиданно припрется, а этот муж вы. Нет, ну зачем вам теперь, скажите?
3: То есть нам всем вместе.
1: Итак, как же называется этот фильм?
2: All inclusive или все включено.
0: Угадал!
1: Это правильный ответ. All inclusive или все включено. Кстати, главного героя звали так же, как меня, но, слава богу, я в такие ситуации не попадал. Вы в Турции-то бывали, Марина?
2: В Турции, наверное, каждый хоть раз в жизни добывал.
1: Как героиня в том фильме говорила, мне кажется, в Сочи отдыхал каждый, наверное, хотя бы раз в жизни, да? В данном случае в Турции. А вы с детками были?
2: Я была и одна, и с мужем, и с детками, и с подружками, и я много раз была, правда.
1: А я хочу спросить, вы помните, вот среди аниматоров какая была популярная песня в одно время в исполнении дискотеки «Аварии»? Не помните?
2: Даже что-то даже...
1: Ну, «Арам-зам-зам».
2: Оно... Да. Это детское.
1: Было такое, да?
2: Было. Это на мини-диско в основном.
1: Да, конечно, на мини-диско. Так называется детская дискотека. Дело в том, что они действительно хотели поначалу фильм так и назвать «Арам-зам-зам» или «Все включено», но все-таки почему-то решили назвать «All inclusive». Ну, да бог с ним. Дискотека «Авария», кстати, там появляется, как и множество знаменитых артистов, которые звучат в эфире «Радио Ваня». Это не может не радовать. И там есть и Виктория Дайнеко, и Пресняков с Подольской. По-моему, еще кого-то позабыл. Там очень много людей появляется. Ну да ладно, отвлекся. Марина, от всей души вас поздравляем. Вам в подарок 2 билета на выставку работ Пабло Пикассо «Параграфы», которая проходит в арт-центре культурного квартала «Брусницын». Можете поприветствовать, кого хотите.
2: Ура! Спасибо большое. Приветствую всех, кто меня узнал. Всем хорошей погоды, прекрасного настроения, продолжения лета. Всего-всего самого наилучшего.
1: Спасибо, Мариночка. Хорошего дня.
2: До свидания.
0: Угадай фильм на радио Ваня. Восточные сказки. Зачем ты мне строишь глазки? Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
1: ООО «Мидмастер 55».
2: По данным синоптиков, завтра, 22 июля, в Омске облачно, возможны осадки, температура воздуха ночью до плюс 19, днем до плюс 22. Ветер восточный, умеренный, до 3 метров в секунду. Влажность 73%, атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба.
3: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Мяса много на прилавке. Ждет вас всех мясная лавка. Акции здесь всегда не счесть. Все, что есть, хочу я съесть.
5: Весь июль выгодная цена на охлажденное мясо индейки. Филе грудки, филе бедра и фарш. Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
3: Реклама на радио «Ваня».
6: Фа-фа-фаротека.
7: Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
8: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 380528.
9: Нужен склад? Сделаем! Ангар или навес? Смонтируем! Промышленный непылящий пол? И это тоже к нам! Компания СПС. Ангары от 1900 рублей за квадратный метр. Звоните 38-38-04. 38-38-04.
10: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
11: А тебя никто не знает.

Телефон рекламной службы 53 42 80. Йоган, Йен, Жуан, Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня.

0: один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Великолепная пятерка.
1: Всем привет, друзья, еще раз. Сегодня отмечается необычный праздник – день турнира по перетягиванию каната. Это неофициальный праздник, посвященный силе и командному духу. Казалось бы, простая, незатейливая вещь, однако и она имеет свои традиции и историю.
0: Пятое место.
1: Изначально перетягивание каната часто носило сакральный смысл. В разных культурах противоборствующие команды символизировали абстрактные силы – добро и зло, засуху и дождь, свет и тьму. Победа одной из сторон считалась предзнаменованием будущих событий. Подобные ритуалы зафиксированы в Индии, Мьянме, Корее, Новой Гвинее, на Гавайях и в других регионах.
0: Четвертое место.
1: Считается, что командные соревнования зародились среди английских моряков. Им регулярно приходилось дружно тянуть канаты, чтобы управлять парусами. Со временем эти тренировки превратились в состязания. Позже традиция распространилась в Шотландии, Швеции и других странах с развитым мореходством.
0: Третье место.
1: Перетягивание каната входило в программу Олимпийских игр. Интересно, что изначально его воспринимали как дисциплину легкой атлетики. В соревнованиях участвовали клубные команды, и от одной страны их могло быть несколько. Среди чемпионов были и весьма необычные сборные. Например, команда полиции Ливерпуля или смешанная сборная из Франции, Швеции и Колумбии. После 2020 года вид спорта исключили из программы из-за небольшого числа участников. Однако в 1960 году была создана Международная федерация перетягивания каната, признанная Международным олимпийским комитетом.
0: Второе место.
1: В Афганистане вместо каната для перетягивания использовали доски. В Корее участники держались руками за пояс стоящего впереди человека, из-за чего капитанами часто становились люди с самой крепкой хваткой. А эскимосы Канады состязались в перетягивании каната сидя, причем один на один.
0: Первое место.
1: В 2008 году в Китае для символического соревнования, посвященного Олимпиаде в Пекине, создали километровый канат весом 3 тонны. В перетягивании участвовали 2008 человек. И вы не поверите, в России во время празднования Масленицы команды иногда располагались не лицом, а спиной друг к другу.
0: Великолепная пятерка.

0: радио «Ваня». Ближе и роднее. Радио «Ваня». Новости.
1: Решение начинать единый госэкзамен не ранее 1 июня полностью подтвердило свою эффективность. Председатель общественной палаты предложил модернизировать программу материнского капитала. Большинство зумеров предпочитают не заводить романы с коллегами. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Решение начинать единый государственный экзамен не ранее 1 июня, принятое по распоряжению президента России, полностью подтвердило свою эффективность в 2026 году и будет действовать на постоянной основе. Об этом в интервью ТАСС сообщил руководитель Рособорнадзора Анзор Музаев. По его словам, изменение сроков проведения экзаменационной кампании не вызвало негативной реакции со стороны участников образовательного процесса. Музаев отметил, что система образования спокойно восприняла нововведение, а для педагогов оно стало более удобным. Глава Рособорнадзора пояснил, что раньше последние звонки традиционно проходили около 25 мая, тогда как ЕГЭ в отдельные годы стартовал уже 23-го, когда праздничные мероприятия в школах еще не завершились. После переноса экзаменов появилась возможность без спешки провести последние звонки и подготовиться к началу государственной итоговой аттестации. Председатель комиссии общественной палаты по вопросам семьи Сергей Рыбальченко в беседе с ТАСС предложил модернизировать программу материнского капитала. По его словам, выплату на второго ребенка следует увеличить до размера, который сейчас предоставляется на первого. Для многодетных семей, по мнению Рыбальченко, нужно ввести дополнительный капитал в размере 1 миллиона рублей при рождении третьего или последующих детей. Председатель комиссии отметил, что материнский капитал остается главным инструментом демографической политики. И в завершении выпуска. Большинство зумеров предпочитают не заводить романы с коллегами, поскольку им хватает общения вне работы. Об этом газете «Известия» рассказал клинический психолог Сергей Волков. Специалист объяснил, что представители этого поколения воспринимают работу лишь как инструмент жизни, а не ее часть. Зумеры не вовлекаются в компанию эмоционально, испытывая раздражение из-за утверждения о том, что коллектив является одной большой семьей. При этом, по словам психолога, так молодые люди относятся не только к романам, но и к различным корпоративным мероприятиям и тимбилдингам, в том числе к празднованию дней рождений и другим торжествам. Многие зумеры придерживаются мнения, что личная жизнь не должна быть встроена в работу. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня! Радио Ваня!

0: В Омске облачно, возможны осадки, температура воздуха ночью до плюс 19, днем до плюс 22. Ветер восточный, умеренный, до 3 метров в секунду. Влажность 73%, атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба.
1: Радио Ваня. Отличная погода.
2: Вера, вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
3: Героев любимого кино невозможно представить без очков. А вас? Легко! Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина. Офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
1: Реклама на Радио Ваня.
4: Знаете, что можно купить за 1 700 000? 45 тонн картошки. Или, например, новый седан Белджи S50. Я бы выбрал второе, потому что картошку мы и сами вырастим. А Белджи — это уже новый уровень, и мы его достигли, за что всем полагаются награды.
5: Все модели Белджи с выгодой, с гарантией 5 лет и подарками в Антикор Сервис. Волгоградская 63/1. Звоните 69 95 25. Омск.

0: Здравствуйте. Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Пускай на улице жара, вам в меховой дисконт пора. Уже сейчас глобальная ликвидация пуховиков. Распродажа коллекции прошлого сезона со скидками до 70%. Пуховик от 4950 рублей. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», 3 этаж. Подробности на сайте mechdiscount.ru и по телефону 500-554.
3: Империя колонок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
4: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы из ПВХ. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альта Профиль. Звоните прямо сейчас. 208-270. Мечтаете, чтобы ваш ребенок стал счастливым и успешным, а школа была ему в радость? Современная частная школа ТОП в Омске открывает набор с 1 по 9 классы. Акцент на IT-технологиях и английском. Классы до 16 человек и никаких домашних заданий. Записывайтесь на сайте ТОП IT School Омск. Возьмите от лета все. Гуляйте, бегайте, танцуйте, ходите на свидания. В магазинах «Скороход» летняя коллекция обуви от российских производителей. Выбирайте легкие, стильные, красивые модели для яркого лета. От 1300 рублей только до конца июля. Магазины «Скороход» во всех районах города.
5: Телефон рекламной службы 53-42-80.
6: Реклама.
7: Для слушателей старше 12 лет.
8: У меня небольшое кафе. Не хочу покупать лишнее железо и ставить компьютер.
9: Тогда посмотри Рестик. Он теперь удобно работает с телефона.
8: А что можно делать?
9: Управлять меню, складом, доставкой, QR-меню, заказами, сотрудниками и настройками.
8: А официанты и администратор?
9: Тоже могут работать с телефонов, даже личных, если вы дадите доступ.
8: То есть можно начать проще?
9: Да, телефон Рестика и 15 минут на запуск. Остальное подключите, когда понадобится.
8: Нормально.
9: Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Restik.com.
10: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 179-8-47-06-0908. Санкт-Петербург.
11: Включай лето на всю громкость. Радио Ваня.
12: Читаю на заборе. Приехали диджеи. Играю специально для продвинутых парней. Распахиваю.

0: ток-шоу с человеческим лицом на радио Ваня. Кино на вечер.
1: Всем привет, друзья! Давненько мы не смотрели с вами фильмы на историческую тему. Сегодня станем исправлять ошибку. На вечер хочу вам рекомендовать фильм, который вышел в 2006 году, и рассказывает он о судьбе юной королевы Марии Антуанетты. Фильм так и называется «Мария Антуанетта». Главную роль в фильме исполнила небезызвестная Кирстен Данст. Блестящая и трагическая судьба французской королевы будет всегда изумлять и ужасать потомков. Беззаботное детство в семье отца императора Австрии, ранний брак в 15 лет. И с кем? С наследником самого Людовика XV. Вступление на французский трон в 19 и полное бесконечных развлечений молодость среди роскоши Версаля. И, наконец, внезапная ужасная смерть на гильотине под улюлюканье парижской толпы. Хочу сказать, что блистательная Кирстен Данст великолепно изобразила такую, знаете, хипующую королеву Франции, чья жизнь только внешне казалась сказочной, а внутри оставалась, да-да, пустой. А еще с визуальной точки зрения этот фильм, безусловно, настоящая услада для глаз. Кино на вечер. Мария Антуанетта. Смотрите с удовольствием.
0: Кино на вечер. Истина в кине. Ваня, Ваня, радио Ваня.

0: все, что ты любишь. На радио Ваня.
1: Тополины пуш, шарай.
2: Как везешь меня домой.
3: Ну, с тобой теперь никто. А помнишь, раньше был дом.
0: Все, что любишь. И яркие новинки. Мари Краймбери.

0: один за всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
1: Всем привет, друзья! Думаю, что немало рекордов поставлено на тему удержания на собственной голове различных предметов. Но до нынешнего додумался лишь американец Дэвид Раш. Установить мировой рекорд ему помогла обычная туалетная бумага. Этот житель Айдахо является многократным мировым рекордсменом в самых разных категориях. В 2021 году он полминуты удерживал на голове 101 рулон туалетной бумаги, но позже рекорд побили. Что ж, Дэвид пожелал вернуть себе титул и на сей раз балансировал 30 секунд. На голове у него было 195 рулонов. Причем он сказал, что главный враг подобного необычного трюка – это нервозность. Стоит хоть немного потерять самообладание, и вся конструкция на голове начинает опасно шататься. Дэвид добавил, что это было очень здорово в очередной раз стать рекордсменом, но всегда можно добавить дополнительный рулончик и сделать достижение еще более впечатляющим. Кстати, в сети он получил уже множество забавных прозвищ, которые связаны именно с предметом, который он удерживает на голове. Но об этом поговорим как-нибудь в другой раз. Вот такая штучка.
0: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские. Ваня. Радио Ваня.
2: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах ночь.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.
1: На часах, но...

0: Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, завтра, 22 июля, в Омске облачно, возможны осадки, температура воздуха ночью до плюс 19, днем до плюс 22. Ветер восточный, умеренный, до 3 метров в секунду. Влажность 73%, атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба.
2: Радио «Ваня». Отличная погода!

0: 7 в Антикор Сервис. Звоните 532-555.
1: Сделай паузу. Подари себе отдых. Забота о себе начинается в санатории имени Карбышева. Дарим отдых и восстановление. Скидка 25% на ваш личный побег из города. Звоните 67 30 34.
2: Тактические игры для детей и взрослых. Тир, лук, командные игры. Лихие банды. Там, где игра становится событием. ТК «Маяк», проспект Комарова, 2/2.
3: За памятниками в Каменьград. Мемориальные комплексы, индивидуальные проекты, эксклюзивные формы, ограды, вазы, тротуарная плитка. Звоните 33 70 06. 33 70 06.
4: Фа-фа-фаротека.
5: Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
6: Это больше, чем просто стоматология. Это новые возможности для вашей улыбки. Первый в Омске. Центр имплантации и протезирования сети «Улыбка». Записывайтесь на бесплатный стоматологический чекап и диагностику. 90 60 61. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Нужен склад? Сделаем! Ангар или навес? Смонтируем! Промышленный непылящий пол? И это тоже к нам! Компания СПС. Ангары от 1900 рублей за квадратный метр. Звоните 38 38 04. 38 38 04.
8: Телефон рекламной службы 53 42 80.
9: Реклама на радио «Ваня».
10: Для слушателей старше 12 лет.
11: Выручка просела. Гостей меньше, чек ниже. Что вообще произошло?
12: В Ристик можно спросить AI-ассистента.
11: Прям так и написать?
12: Да. Сравни выручку гостей и средний чек за неделю. Он поможет увидеть, где просадка.
11: А дальше?
12: Можно попросить идеи. Какие позиции усилить, какое комбо собрать, какую акцию запустить.
11: Это уже похоже на нормального помощника.
12: Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Ristik.com.

0: Погода. Спонсор выпуска – компания «Сибхолод».
1: ИП Тарасова ГН.
2: По данным синоптиков, завтра, 22 июля, в Омске облачно, возможны осадки, температура воздуха ночью до плюс 19, днем до плюс 22. Ветер восточный, умеренный, до 3 метров в секунду. Влажность 73%, атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Реклама на радио Ваня.
1: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине Флоренция яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин Флоренция. Почувствуйте себя королевой лета. Континент 2, первый этаж, вторая улица, бутик 126А.
4: Автобусом из Омска. Петропавловск – 1000 рублей. Кемеровка – 1400. Кокшетау – 2000. Щучинск – 2200. Макинск – 2500. Астана – 3000. Купи билет и получи скидку на следующую поездку. Такси до автовокзала бесплатно. Есть билеты и на обратную поездку. Бронь билетов по телефону 518-818. Сайт siverok55.ru.
5: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы из ПВХ. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альта Профиль. Звоните прямо сейчас 208

0: Новый сезон. Куртки, ветровки, пальто, пуховики и шубы. Для себя и любимых. Салон Макдана. Континент 2, 1 улица, 2 этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
1: Соседи, всем привет. Мы переезжаем в Бруснику. Всем пока.
0: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы 53-42-80.
3: Если хочешь остаться, останься просто так.
4: Пусть тебе приснятся сны о теплых берегах.
2: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: один за всех и все на одного. Андрей Шмурай на радио Ваня. Звездный час.
1: Всем привет и кое-что из звездных новостей. Певица Клава Кока официально познакомила своего жениха, блогера Диму Масленникова, с родственниками. Официальное знакомство Димы с моими бабушкой и дедушкой состоялось. Бабуля и Дима договорились встретиться у Ба дома впервые, так как Дима был в Пятигорске по работе без меня. А я накануне ночью сделала сюрприз бабушке и деду и приехала, чтобы в этот легендарный момент быть рядом. Дима не знал, что я тоже приеду, написала исполнительница в своем канале. Клава Кока отметила, что семья важнее всего, так прекрасно, что наша становится больше. Об отношениях Коки и Масленникова стало известно в начале апреля, когда артистка выпустила новый мини-альбом «Как я люблю тебя». Для обложки были использованы 4 портретных снимка, сделанных в фотоавтомате. На последнем из них знаменитости запечатлены во время поцелуя. Таким образом, они подтвердили отношения, слухи о которых обсуждаются в сети не первый год. Сразу после релиза Дмитрий Масленников и Клава Кока удивили публику неожиданной новостью. На самом деле они уже помолвлены. Подробности торжества и точная дата свадьбы до сих пор не раскрываются.
0: Звездный час. Летний, жаркий, твой радио Ваня.

0: все, что ты любишь. На радио Ваня.
1: Дружка моя, я по тебе скучаю. Района, квартала.
2: Поехали плясать. Ждет такси у кафе.
0: Все, что любишь. И яркие новинки. Ник Роуз. Осталось.

0: Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня.
1: Мы гуляли по крышам Питера, укрывались от дождика свитером. Кстати, кофе было отвратительным. Кстати, ты была восхитительна.

0: кстати, ты была восхитительна.
1: Вечер падал за дома, укрывая нас тихим светом. Здесь такие облака, как будто кто-то пыхнул небо. Злые тучи разбежались от нашего тета-тета. Знаю, так же навсегда ты запомнила это лето. Сюжеты банальных драм стали частью наших историй. Принцесса и хулиган, здесь все ясно без спойлеров. Мы с тобой хоть на Невском и также на Малой Бронной. Всегда найдем свое место, пусть холодно, но прикольно. Мы гуляли по крышам Питера, как герои кино на любителя. И плевать, что потом скажут зрители.

0: восхитительной. Кстати, ты была восхитительна.
1: Один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Звездный час.
2: Всем привет, и кое-что из звездных новостей. Заслуженная артистка России Катя Лель поделилась необычным взглядом на развитие высоких технологий. Певица убеждена, что искусственный интеллект – это не продукт земного прогресса, а разработка внеземной цивилизации, которая таким образом пытается контролировать человечество. Об этом она рассказала в интервью. Исходя из своей теории, артистка выступила против использования ИИ в качестве арбитров на футбольных матчах. По мнению Лель, спорт – это человеческая территория, поэтому последнее слово в судействе должно оставаться за людьми, а не за технологическими алгоритмами. «Я считаю, что ИИ придумала другая цивилизация, которая управляет человечеством. Я за то, чтобы прежде всего судейство было за земными людьми, а потом уже за искусственным интеллектом». Ну что здесь добавить, друзья мои? Катя, как всегда, в своем репертуаре.
1: Звездный час. Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
1: ООО «Медмастер 55».
2: По данным синоптиков, завтра, 22 июля, в Омске облачно, возможны осадки, температура воздуха ночью до плюс 19, днем до плюс 22. Ветер восточный, умеренный, до 3 метров в секунду. Влажность 73%, атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба.
3: Радио «Ваня». Отличная погода!

0: Food Garden.
1: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55 35 33 34 35 33 34 и Бетанский Денис Сергеевич. ОВРН 56-55-28-716.
2: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 380528.
3: В гипермаркете низких цен «Маяк». Акция июля. Креветки королевские свежемороженные. 509,90 за килограмм. Держим курс на «Маяк». Кирова 53, Мира 69, корпус 3, 22-го партъезда 51Б.
4: Едем на конкурс «Лучший многодетный водитель такси Омска» с сервисом заказа такси «Драйви».
5: Оставляйте заявку на сайте водитель-омск.рф.
4: Участвуйте и выиграйте «Лада Гранта». 2 августа финал на Соборной площади. Аниматоры, подарки, гонки на электрокарах. Категория 6+.
6: Переключаешь рекламу? А этот ролик может изменить твою жизнь. Сибирская медиагруппа ищет менеджера по продажам. От тебя успешный опыт работы, от нас высокая зарплата.
7: Звони 31 24 63.
8: Телефон рекламной службы 53 42.

0: ближе и роднее.
1: Привет, знакомьтесь, это моя девушка Ксюша.
2: Здравствуйте, Ксения.
3: Привет, классно выглядишь.
2: Я знаю, спасибо.
1: А как дела? Что нового? Что расскажешь?
2: Что расскажу?

0: Реклама на радио Баня. Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Омск, встречай! Скоро открываем медийный дом на Маяковского 23. По промокоду радио в день открытия сет мидий 649 рублей.
3: Всем привет,

0: Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
1: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: В гипермаркете низких цен «Маяк». Акция июля. Бумага туалетная «Папиа Платинум». 8 рулонов. 249,90. Держим курс на «Маяк». Кирова 53, Мира 69, корпус 3, 22-го партъезда 51-Б.
3: Родной край должен быть в безопасности. Вставай на защиту Омской области. Вступай в отряд «Барс-55».
4: Отряд формируется из добровольцев для отражения атак только на территории Омской области. За работающими сохраняются трудовые места и заработная плата, а также выплачиваются достойные бонусы. Для неработающих предусмотрена ежемесячная выплата 126 тысяч рублей, плюс доплата от Минобороны за пребывание в резерве.
3: Региональный отряд «Барс-55».
4: Узнайте подробности о выплатах и мерах поддержки в военном комиссариате и по телефону 23-84-07.
3: «Барс-55» на страже Омской области.
5: Телефон рекламной службы 53-42-80.

хорошим на небе. До рождения суждено. Подписать договор только с теми,

0: одинаковы приговоры, пожизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты начинается новый урок.
1: Новый.

0: один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Великолепная пятерка.
1: Всем привет, друзья, еще раз. Сегодня отмечается необычный праздник – день турнира по перетягиванию каната. Это неофициальный праздник, посвященный силе и командному духу. Казалось бы, простая, незатейливая вещь, однако и она имеет свои традиции и историю.
0: Пятое место.
1: Изначально перетягивание каната часто носило сакральный смысл. В разных культурах противоборствующие команды символизировали абстрактные силы – добро и зло, засуху и дождь, свет и тьму. Победа одной из сторон считалась предзнаменованием будущих событий. Подобные ритуалы зафиксированы в Индии, Мьянме, Корее, Новой Гвинее, на Гавайях и в других регионах.
0: Четвертое место.
1: Считается, что командные соревнования зародились среди английских моряков. Им регулярно приходилось дружно тянуть канаты, чтобы управлять парусами. Со временем эти тренировки превратились в состязания. Позже традиция распространилась в Шотландии, Швеции и других странах с развитым мореходством.
0: Третье место.
1: Перетягивание каната входило в программу Олимпийских игр. Интересно, что изначально его воспринимали как дисциплину легкой атлетики. В соревнованиях участвовали клубные команды, и от одной страны их могло быть несколько. Среди чемпионов были и весьма необычные сборные. Например, команда полиции Ливерпуля или смешанная сборная из Франции, Швеции и Колумбии. После 2020 года вид спорта исключили из программы из-за небольшого числа участников. Однако в 1960 году была создана Международная федерация перетягивания каната, признанная Международным олимпийским комитетом.
0: Второе место.
1: В Афганистане вместо каната для перетягивания использовали доски. В Корее участники держались руками за пояс стоящего впереди человека, из-за чего капитанами часто становились люди с самой крепкой хваткой. А эскимосы Канады состязались в перетягивании каната, сидя, причем один на один.
0: Первое место.
1: В 2008 году в Китае для символического соревнования, посвященного Олимпиаде в Пекине, создали километровый канат весом 3 тонны. В перетягивании участвовали 2008 человек. И вы не поверите, в России во время празднования Масленицы команды иногда располагались не лицом, а спиной друг к другу.
0: Великолепная пятерка. Ваня. Радио Ваня.

спичкой, и дотла сжигаются совместные альбомы. Только вот привычка, ты к нему как птичка, позовет, и ты опять сорвешься по-любому.

0: за всех. Признайся, что любишь. Любишь, любишь. Ушами. Радио Ваня. Одинокий шмурай.
1: Одинокий шмурай.
2: Всем привет, друзья. И это наша рубрика об отношениях. Эта история прямо из жизни одна знакомая мне рассказала. Она по переписке долго общалась с парнем. Он казался ей умным и понимающим. И вот случилось. Он пригласил ее в гости. У нее, кстати, в этот день был день рождения. Она приехала в другой город. Ехала, между прочим, целых 6 часов. И вот он встречает в день рождения на вокзале без цветов. Подумала, может быть, дома ждет сюрприз. Приехали к нему. Цветов также нет. А праздничный ужин – это вареная гречка. И все. Он сказал, я тебя так ждал и приготовил тебе ужин. А это, да-да, это гречка. Ха, простите меня, я в шоке. То есть парень готовился и много усилий приложил. Девушка такая приличная, не стала ему прямо ничего говорить, но постаралась все-таки, чтобы день был не таким уж обычным. Попросила его, может быть, сходим, купим арбуз и устроим, ну, допустим, пикник на пляже. Он сказал, хо, ну если арбуз покупаем, тогда я позову своего брата. Логика в чем? Наверное, лишь в том, что его братик, большой поклонник этой ягоды. Больше никаких причин я не нахожу. Естественно, отношения сошли на нет, друзья мои. А я, как всегда, хочу вам пожелать. Любите друг друга и не будьте одинокими.
0: Одинокий шмурай. Ярко, легко. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Реклама на радио Ваня. Лето в Омске. Время самокатов, велосипедов и беззаботной беготни. Ребенок мчится по тротуару, не глядя на дорогу. Но даже во дворе есть опасность. Выезжающий автомобиль, резкий поворот, невидимая для ребенка зона.
1: Не разрешайте детям выезжать на проезжую часть на самокатах и велосипедах. Научите. Перед тем, как сойти с тротуара, нужно остановиться, посмотреть по сторонам и убедиться, что водитель видит ребенка.
0: В Омске много оживленных перекрестков. Одна секунда невнимательности может стоить жизни. Берегите детей.

0: Реклама на радио Баня.
1: Родной край должен быть в безопасности. Вставай на защиту Омской области. Вступай в отряд «Барс-55».
2: Отряд формируется из добровольцев для отражения атак только на территории Омской области. За работающими сохраняются трудовые места и заработная плата, а также выплачиваются достойные бонусы. Для неработающих предусмотрена ежемесячная выплата 126 тысяч рублей, плюс доплата от Минобороны за пребывание в резерве.
1: Региональный отряд «Барс-55».
2: Узнайте подробности о выплатах и мерах поддержки в военном комиссариате и по телефону 23-84-07.
1: «Барс-55» на страже Омской области.
3: Летом в Омске дети так хотят скорости и свободы. Самокат, велосипед, ролики. Для них это игра, а для дороги – риск. Ребенок не чувствует скорости машин и не понимает, как быстро может случиться беда.
4: Будьте рядом, когда ребенок катается. Выбирайте для катания парки и дворы без интенсивного движения. Объясните, пересекать проезжую часть можно только пешком, ведя самокат или велосипед рядом.
3: Простая привычка может спасти жизнь. Пусть лето в Омске будет счастливым и безопасным.
0: Телефон рекламной службы 53-42-80.
5: Твое лучшее лето на радио.

0: один за всех. Шоу с человеческим лицом на радио Ваня. Кино на вечер.
1: Всем привет, друзья! Давненько мы не смотрели с вами фильмы на историческую тему. Сегодня станем исправлять ошибку. На вечер хочу вам рекомендовать фильм, который вышел в 2006 году, и рассказывает он о судьбе юной королевы Марии Антуанетты. Фильм так и называется «Мария Антуанетта». Главную роль в фильме исполнила небезызвестная Кирстен Данст. Блестящая и трагическая судьба французской королевы будет всегда изумлять и ужасать потомков. Беззаботное детство в семье отца императора Австрии, ранний брак в 15 лет. И с кем? С наследником самого Людовика XV, вступление на французский трон в 19 и полное бесконечных развлечений молодость среди роскоши Версаля. И, наконец, внезапная ужасная смерть на гильотине под улюлюканье парижской толпы. Хочу сказать, что блистательная Кирстен Данст великолепно изобразила такую, знаете, хипующую королеву Франции, чья жизнь только внешне казалась сказочной, а внутри оставалась, да-да, пустой. А еще с визуальной точки зрения этот фильм, безусловно, настоящая услада для глаз. Кино на вечер. Мария Антуанетта. Смотрите с удовольствием.
0: Кино на вечер. Истина в кине.

0: один за всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
1: Всем привет, друзья! Думаю, что немало рекордов поставлено на тему удержания на собственной голове различных предметов. Но до нынешнего додумался лишь американец Дэвид Раш. Установить мировой рекорд ему помогла обычная туалетная бумага. Этот житель Айдахо является многократным мировым рекордсменом в самых разных категориях. В 2021 году он полминуты удерживал на голове 101 рулон туалетной бумаги, но позже рекорд побили. Что ж, Дэвид пожелал вернуть себе титул и на сей раз балансировал 30 секунд. На голове у него было 195 рулонов. Причем он сказал, что главный враг подобного необычного трюка – это нервозность. Стоит хоть немного потерять самообладание, и вся конструкция на голове начинает опасно шататься. Дэвид добавил, что это было очень здорово в очередной раз стать рекордсменом, но всегда можно добавить дополнительный рулончик и сделать достижение еще более впечатляющим. Кстати, в сети он получил уже множество забавных прозвищ, которые связаны именно с предметом, который он удерживает на голове. Но об этом поговорим как-нибудь в другой раз. Вот такая штучка.
0: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские. Йоган, Йен, Жуан, Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня.

0: Реклама на радио Ваня.
1: За 30 секунд, пока звучит этот ролик, ребенок может выехать на велосипеде или самокате на дорогу и не успеть затормозить.
2: Правило первое. Дети до 14 лет должны кататься только по тротуарам, велодорожкам в безопасных зонах, не по проезжей части. Правило второе. При переходе дороги ребенок обязан спешиться и вести средства передвижения рядом. Правило третье. Используйте шлемы и светоотражающие элементы. В Омске вечерние прогулки бывают долгими.
1: Все эти правила не усложняют лето. Они делают его безопасным.

Самарская медиагруппа. Реклама на радио. Телефон рекламной службы 53 42 80. От Мурманска до Хабаровска. Радио Ваня. Ближе и роднее.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет. Радио!

еще только влезала с подругами, весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС 77 48 187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ваня! Ваня! Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС 77 48 187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Звучит легко. «Радио Ваня». Блин.

Мурманска до Хабаровска. Радио «Ваня». Ближе и роднее.

встречу тебя с другим. Лучше это была б не ты, но рядом с ним ты идешь. Я ж тебя так любил, так любил. Думал, что ты ждала.

0: Алло.
1: Оксана.

Что люди поезда в другие города, и нужно лишь дождаться своего, и тогда случайности вообще не случайны.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-187. От 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Все!

0: И сегодня последний раз не люби, ненавидь, но сейчас.
1: Если сгорим, давай гореть красиво. Знаешь, тебе спасибо за этот пожар между нами.

0: стоят девчонки, юбки по колено.
1: Перехода метрополитена.
0: Но радио Ваня ближе и роднее.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

Радио Ваня.

0: могу без тебя.
1: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-187. От 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
2: Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.

Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускаю вдвоем, назло ветрам.

тебе, чтобы увидеться. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности.

0: ближе и роднее.
1: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно.

0: Радио Фаня. Ближе и роднее.
1: Я летал во сне, я летел к тебе по звездам, и коснись ко мне, пока нам еще все можно, но дом наш опустел, и слезы.